50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического дважды краснознаменного Ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жозеф Котин – создатель танка «Клим Ворошилов», строитель челябинского танка «Града» и один из творцов «Победы». Это на его машинах наша страна выиграла Великую Отечественную. Родился будущий инженер в 908-м в Павлодаре. С 15 лет работал слесарем на заводе. Как перспективный рабочий поступил на рабфак. А оттуда, как лучший студент, был переведен в военно-техническую академию РККА в Ленинград. Здесь молодого конструктора заметили Клим Ворошилов и Михаил Тухачевский. И он остался в северной столице строить танки. Уже к началу войны с финнами наш герой, которому было всего 30 лет, сконструировал новаторский танк «Клим Ворошилов», легендарный КВ. Он разбивал укрепления противника, оставаясь неуязвимым для артиллерии. Такой крепкой была его броня. Один КВ сдерживал чуть ли не половину дивизии противника. Между тем немцы наступали, и Кировский завод эвакуировали на Урал. Под руководством Жозефа Котина в Челябинске в рекордные сроки развернули производство танков. Именно там конструктор и его команда построили тяжелый ИС – танк прорыва, машину, с которой СССР выиграл войну. После победы ученый вернулся в Ленинград и там трудился над делом мира. Строил тракторы и вездеходы для покорителей Антарктиды. А уже в 60-е команда Королева создала грунтовые комплексы с ракетным вооружением, пользуясь разработками Котина. Гордимся нашей наукой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Город, который сегодня мы знаем как Тольятти, долгое время назывался Ставрополь. Его основали в 18 веке как крепость для охраны юго-восточных границ России. Название греческое означает «город креста». Со временем Ставрополь на Волге стал развиваться особенно активно после войны. Строились Жигулевская ГЭС, Куйбышевское водохранилище, росла промышленность, шли комсомольские стройки. Но два Ставрополя в стране создавали путаницу. Когда умер Пальмиро Тольятти, лидер итальянской коммунистической партии и союзник СССР, город переименовали в его честь. Это решение сочетало идеологический смысл и практический. Город готовился к строительству крупнейшего автозавода страны. Сегодня Тольятти – город с богатой историей и промышленной значимостью, где прошлое и современность переплетаются в каждом уголке.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
4: Гражданственность. Ну, я, наверное, на каком-то таком бытовом уровне могу рассказать, как я это понимаю. Я гражданин общества, да? И, соответственно, я живу по правилам этого общества. Я вовремя плачу за свет, за электричество. Я не причиняю вреда окружающей среде, я не пачкаю, не ломаю лифты, не пачкаю стены. Ну так вот, не ломаю детские площадки. Я не выкидываю мусор из окна и так далее. Мне кажется, что это вот на таком бытовом уровне, вот оно понятно. То есть я гражданин, и я живу по законам общества. И если каждый будет выполнять какие-то определенные правила, то всем будет хорошо. Мне кажется, это так просто. Ну, я уж молчу, конечно же, про законы, которые нужно выполнять. Но это, кстати, тоже закон. Платить налоги, выбрасывать мусор, платить за свет, за квартиру, не мешать жить соседям. уважать окружающих. Простые вещи, очень простые, но я вот так их понимаю все.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Анна Май.
5: Песня «Родина моя», и нам интересно, с этой песни, собственно, Анна Май с этой песней появилась у нас в эфире. Вопрос, это же явно ваша не первая песня, которую вы сделали, но вот как вы к ней пришли, почему вот решили вот эту песню сделать? Это же наверняка был сложный вопрос и по самой песне, по ее организации, назовем.
6: Мне хотелось что-то очень жизнеутверждающее. Мне хотелось воскресить, скажем так, дать новое дыхание вот этой потрясающей песне. Потому что я слушала ее в детстве, она мне очень нравилась. И я поняла, вот, как вы сказали, я ее искала, да, недавно. И вот как-то она не там и не здесь. И я то же самое подумала, что, думаю, интересно, такая песня, и как вот хочется ее все-таки заново, новое прочтение ей дать, да. И... Я очень надеюсь, что получилось, особенно с детками. Вот хор «Гордость», да, я хотела бы про них рассказать, потому что это мои кнопочки, это мои котики любимые, это просто... Но дети вообще, знаете, это самое... Это не просто лучшие слушатели, лучшие компаньоны, напарники, так как они со мной на сцене, они поют, они... Знаете, это, мы же один большой организм, когда мы выходим на сцену, да, мы большой один организм, который вот живет. Вот в этой песне. Да. И, ну, столько эмоций, сколько дают они. Как вот... Потому что для меня каждое выступление с хором «Гордость» — это праздник. Это праздник, и вот когда мы с ними встречаемся, у нас начинается все еще за кулисами, за сценой. Пока мы все не переобнимаемся, пока мы все вот, да, ни друг другу не пожелаем удачи и напутственное слово не скажем, мы на сцену не выходим. То есть и вот у нас такой обмен энергией, обмен каким-то настроем, настроением, которое мы потом выходим и дарим людям. И вы знаете... Когда мы с Андреем Сергеевым, с моим продюсером, как раз-таки вот думали об этой песне, мы как раз-таки думали...

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Москва слезам не верит» – один из самых популярных советских фильмов, лауреат премии «Оскар» и приза Берлинского кинофестиваля. В 80-м году в СССР его посмотрели 90 миллионов человек. Право на показ кинокартины купили 100 стран мира. Президент США Рональд Рейган смотрел его 8 раз, чтобы постичь загадочную русскую душу. Секрет успеха в мастерской работе режиссера Владимира Меньшова и трех актрис. Взрослые женщины за 30 лет сыграли героинь, которым нет и 20 лет, и никто ничего не заметил. Удивительный факт. Несколько известных актрис, которых Меньшов пригласил на роль Катерины, отказались сниматься, как они говорили, в дешевой мелодраме. Алексей Баталов еле согласился на роль интеллигентного слесаря Гоши, который после выхода фильма стал визитной карточкой актера. Интересный факт о том, что фильм получил Оскара, Меньшов узнал из программы.

0: Время 1 апреля и решил, что это шутка.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
0: Кострома – город сыра и льна, Островского и Ивана Сусанина. Народному герою посвящена площадь, которую в просторечии зовут Сковородкой, за идеально круглую форму. Ее главная достопримечательность – пожарная каланча, сохранившаяся с начала 19 века. Знаменитой она стала еще тогда. Император Николай I считал, что такой даже в Петербурге нет. А рядом с каланчой стоит статуя самой знаменитой уроженки Костромы – Снегурочки. По легенде, если ее потереть, загаданное непременно сбудется. Образ Снегурочки родился из-под пера драматурга Островского, который много лет жил и творил в окрестностях Костромы. Сейчас его память бережно хранят в музее Щелыкова. Бревенчатый бело-голубой усадебный дом, построенный дочерьми писателя, зовут «Домом Снегурочки». Памяти Островского посвящена белая ротонда в Костромском парке, ставшая одним из символов города. Едем в Кострому и слушаем посвященную городу песню группы «Иван Купала» на радио «Гордость» 98.5 FM.
2: Здорово, Кострома!
3: Здоровенькие!
2: Что вы делаете?
3: Обряди вам, милый, я мню!
2: Умните!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Школьники Тихон Евшанов и Дмитрий Алтухов живут в Геленджике, занимаются парусным спортом. В июле 2022 года в Геленджикской бухте они отрабатывали технику управления на шверботе «Оптимист». Это самая маленькая двухметровая учебная яхта для детей и подростков. Во время тренировки юные яхтсмены услышали крики о помощи и увидели, как под воду уходит катамаран. На борту были трое – семья с ребенком. Ребята не растерялись. Сигналом свистка они подали сигнал на берег и направили швербот к терпящим бедствие. Когда подошли к катамарану, люди уже были в воде. Тихон и Дима подняли на швербот 4-летнюю девочку. Родители ухватились за борт. Спасатели яхт-клуба вскоре подошли на катере и приняли на борт пострадавших. Семья из 3 человек, туристы из Алтайского края, была спасена. На момент происшествия Тихону было 14, а Диме 12 лет. Общественная организация «Молодая гвардия Единой России» наградила геленджикских школьников медалью «Юный герой». Имена Тихона Евшанова и Дмитрия Алтухова внесли в почетную книгу «Горячее сердце» с вручением одноименных нагрудных знаков.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В 2023 году на набережной кубанского города Приморско-Ахтарска появились две необычные скульптуры. Одна из них – огромный памятник белуге, лежащий на бочках икры. Другая – памятник рыбаку. Вся история Приморско-Ахтарска тесно связана с рыболовством. Некогда уловы поражали воображение. Вылов гигантских экземпляров осетровых пород не был редкостью. Черная икра поставлялась напрямую к царскому столу. А уж знаменитой азовской тарани и прочие промысловые рыбы ловили и вовсе немерено. В городе насчитывалось 29 предприятий рыбопереработки. Число работников достигало 3000. Одним из них был Матвей Кудолий, работавший на одном из рыбзаводов на рубеже 19 и 20 веков. Его фотография сохранилась в архивах городского музея. Она и послужила основой для создания исторически достоверной и колоритной скульптурной композиции.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Ольга Тихонова, руководитель Всероссийского творческого центра поддержки участников СВО и их семей «Лисёна Арт».
3: В живой, честной организации «Лисёна Арт» оно всегда так. Вот, ну, собрались шить пледы. Ну, потому что пледы на фронте, в госпиталях нужны. Кто-то нашел ткань, кто-то нашел нитки там, кто-то предоставил... Финансы вообще не участвуют. Здесь простое человеческое участие, вот то самое волонтерство. И в один прекрасный момент один из преподавателей говорит: слушайте, а я же занимаюсь проектировкой вещей. Ну, ты,
4: дизайн одежды. Наша, да. Маргарита.
3: Да, мы же можем делать, да не только пледы, мы же можем делать пижамы.
4: А у них как раз был запрос в Амвросиевском реабилитационном центре, собственно, куда вот Саша и говорит, мы приехали. Был запрос о том, что нам бы очень было здорово во что-то одевать ребят, по той простой причине, что это не государственный реабилитационный центр. Я более того скажу, этот центр возглавляет Федько Дарья Витальевна, которая настолько уникальная личность, мне хочется честно кричать на всю Россию об этом подвиге. И мы с Александром, с командой уже говорили о том, что у нас есть на примете будущий наш проект, как мы хотели бы отметить этих уникальных людей. Мы даже придумали ему название, это будет проект «Добрые имена». Потому что чаще всего мы всегда говорим о тех ребятах, которые возвращаются из зоны специальной военной операции с орденами, медалями. Хотя, честно скажу, для меня каждый парень, побывавший там, герой. Но я вспоминаю 6 класс, когда я приехала к бабушке в гости. И вы знаете, она хлеб хранила в эмалированной кастрюльке. И она крошечки вот так собирала и говорила, да, что я их отдам курочкам. И для меня тогда в 6 классе был... наверное, какой-то странный поступок бабушки и непонимание. Ведь папа привез с мамой там столько хлеба, всяких булочек, конфет. Для чего она прячет хлеб в кастрюльку? И вы не поверите, до мурашек, когда ты проживаешь сейчас эту историю, когда 3 года назад вот супруг, приехав туда, тогда, правда, были непростые времена. Да, наше государство действительно очень сильно старается и помогает, но волонтерский вклад и труд никто не отменял, и мы точно так же дома, как когда-то мне рассказывала в 6 классе моя бабуля с дочкой, сушили хлеб, чтобы ребятам на выход формировать пакетики с сухим хлебушком, банку тушенки, шоколад, что-то такое целостное, съестное, что парень, находящийся на посту 3-4 дня, мог просто-напросто подкрепиться. Но я к чему? Вот эта цепочка прослеживается, да? Наши бабули, наши люди-герои, которые прошли уже этот путь, наверное, на генетическом фоне передают нам. И у меня родилась идея говорить о тех людях, которые здесь, дома, в тылу, но они же тоже причастны к этой победе. Да, у них нет орденов, да, у них нет медалей, и они это, в принципе, делают не для того, чтобы про них говорили, но мне так хочется показать этих людей. Вот ту же Дарью, да, которая отдала все накопления, оставшиеся после у того, что ушел в иной мир ее дедушка с бабушкой. И представляете, она на эти деньги, она не полетела за границу отдыхать. Она не использовала их какие-то там свои чересчур замерные блага. Она просто нашла старое заброшенное здание, и на эти деньги она его отреставрировала. И сейчас процесс реабилитации ребят проходит лично за средства Дарьи. Это уникальные люди, про них нужно просто кричать на всю Россию. И самое удивительное, мы, наверное, все вот так, я всегда говорю, что у меня уникальная команда, это моя гордость, это моя отрада. На сегодняшний день, вот Саша не даст лукавить, у нас 57 неравнодушных сердец, которые он прав совершенно на безвозмездной основе, после своего основного рабочего дня. Мы дополняем и помогаем друг другу по силам и по мерам, кто чем может. Кто-то какими-то своими связями и возможностями, кто-то, как, например, Мещанская Слобода, и отдельное тоже спасибо Мещанской управе, нашли нам возможность предоставить мастерскую швейную, где наши девочки шьют ребятам в этот же реабилитационный центр вещи. Наш прекрасный департамент труда и социальной защиты населения. Это вообще уникальные люди, которые также увидели в нас ценность и значимость и помогли, направили, дали пространство, помогли его обустроить и всегда помогают. И в сборе гуманитарной миссии. Да, они не говорят про себя. Они просто как будто бы молча в стороне, но они делают не огромнейший вклад для того, чтобы нас поддержать и помочь нам реализовывать наши дела.
5: А мы, друзья, говорим об этих уникальных людях, об этих добрых, искренних, настоящих людях. Здесь в эфире «Радио Гордость». У нас Ольга Тихонова, руководитель центра «Лисёна Арт», и волонтер центра Александр Бордик. «Лисёна Арт» — центр творческий. И мы находимся на музыкальной радиостанции. И хочется уже послушать песню, что называется, в тему нашего разговора. Вот что бы вы предложили нам?
4: Я, наверное, позволю себе передать слово Александру, потому что именно он начинал очень масштабное, красивое, праздничное мероприятие, Всероссийский патриотический фестиваль «Папа, я жду тебя дома». И, наверное, он сможет выбрать песню, зная, что есть песня очень близкая и дорогая моему сердцу.
3: Да, у Ольги Александровны с этой песней связано свое собственное воспоминание, но я ее попросил бы поставить, потому что привел меня буквально за руку в центр «Лисёна Арт» мой хороший друг, с которым мы дружим уже много-много-много лет, депутат Московской городской думы, известный музыкант Родион Олегович Газманов. Он написал песню «Затишье», он исполнил песню «Затишье» с дочкой Ольги Александровны Ариной на фестивале, Всероссийском фестивале «Папа, я жду тебя дома». И было бы здорово послушать прямо сейчас песню Родиона Газманова, которая называется «Затишье».
5: «Затишье» от Родиона Газманова, нашего друга, кстати, тоже, на радио «Гордость». Ну а затем вернемся, продолжим общение с Ольгой Тихоновой и Александром Бордиком.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Евгений Харитонов. СВО глазами белгородца. 2 года не ведаем сна и покоя. Уснешь ли, когда рядом с домом бои? Атаки на город по матушке кроя, сидим, притаившись, как те воробьи. Колотится сердце, вздуваются вены, заметив на небе белесый надрез, и стало привычным под звуки сирены от смерти бежать в незнакомый подъезд. За счастье увидеть от уха до уха улыбки на лицах друзей и родных. Но мы, белгородцы, не падаем духом, хоть нет от обстрелов у нас выходных. Какие б еще не обрушились беды, мы вынесем их, как бывало не раз. И в день неизбежно грядущей победы не скроем промокших от радости глаз.
2: Поэт Евгений Харитонов – коренной житель Белгорода. Сегодня большинство его стихотворений посвящены стойкому и мужественному родному городу.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Татьяна Кузьмина. «Моя русская земля».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Леонов – первый человек в открытом космосе. Вне корабля он провел 23 минуты. Эксперимент был рискованным. Из-за разницы давлений скафандр увеличился в объеме, и космонавт не сразу сумел протиснуться обратно в люк. Чтобы вернуться, давление в скафандре пришлось сбросить до аварийного. А потом экипаж приземлился в Пермской тайге. Двое суток Леонов с напарником грелись теплоизоляционным материалом из распоротого скафандра. Алексей Леонов был командиром «Союза-19» во время стыковки с американским «Аполлоном». Символично, что два капитана, советский и американский, пожали друг другу руки над Эльбой. Не все знают, что первый человек в безвоздушном пространстве выбирал между живописью и авиацией. Вмешалась случайность. В Рижской академии художеств не было общежития. Но Леонов в итоге стал и художником, притом уникальным. Он писал то, что своими глазами видел в космосе. Ночное свечение земной атмосферы, солнечную корону над Землей. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Букеты в истории человечества известны с древнейших времен. Ими украшали жилища, использовали на церемониях, возлагали к подножию статуй богов, дарили, продавали. В России, например, цветочный бизнес известен с XVI века, а полевые цветы собирали в букеты с незапамятных времен для ароматизации жилых помещений и отпугивания злых духов. Но вот само слово «букет» появилось в русском языке сравнительно недавно. В середине XVIII века оно было заимствовано из французского в значении «связка цветов» или, еще точнее, «красивая комбинация срезанных цветов, собранных вместе и перевязанных лентой». Корнями слово уходит к старофранцузскому выражению, обозначавшему лес, рощу, группу деревьев. С XIX века слово «букет» стало использоваться для описания сложного аромата выдержанного вина. Если для описания молодого вина хватало просто слова «аромат», то по мере выдержки в бочках, а затем хранения в бутылках, вино приобретало целую совокупность нюансов, потребовавшую специального термина. «Букет» вполне подошел.
1: История одной песни.
4: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. Тогда пришел Мотыль, вспоминает поэт, и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Высокие нравственные идеалы и вообще реализация личности, саморазвитие личности, стремление самых высоких целей, это формирование вот этого системы координат нравственных, внутренних. Это очень важный момент, это качество нашей личности, это качество человека. Этим должен заниматься каждый самостоятельно. И общество, конечно, должно помогать, и школа, и семья, но, вы знаете, у нас для этого все есть. Я когда вставлю этот вопрос, я не очень понимаю. Надо просто заставить всех читать книги, потому что наша классика – это уникальный кладезь нравственного воспитания. Там разобраны все моменты развития человеческой личности. Мы обладаем уникальным, просто уникальным кладом. Наши писатели классики, они же и философы одновременно. У нас это все соединено вместе. И поэтому чтение классической литературы нашей русской, ну, она русская, но вообще многонациональная. Тут, честно говоря, и наш язык межнационального общения русский, а так, в принципе, мы все русская цивилизация, вне зависимости от той национальности и народности, к которой мы принадлежим. Это богатство колоссальное, это признано всем миром, это всемирное достижение. И нам просто надо подойти к этому колодцу и попить оттуда воды, этой вот прозрачной, живой воды русской классики. Что я и призываю нас всех делать постоянно.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую буровую установку для геолого-разведочных работ создали в Курской области. Эту установку разработали на заводе «Геомаш» совместно с «Росгео». Испытания показали, что по основным параметрам оборудование превзошло показатели зарубежного аналога, ушедшего с российского рынка. Основная идея проекта заключается в том, чтобы не только технологически выровняться в производительности с импортными аналогами, но и превзойти их с точки зрения ремонтопригодности, качества, эргономики и, главное, эксплуатации в климатических условиях России. В буровую установку встроен электронный журнал, который передает в центр всю необходимую информацию вне зависимости от того, где работает станок – на Урале или на Дальнем Востоке. Сотрудники офиса могут удаленно отслеживать скорость бурения, расход топлива и другие показатели. Используемые программные решения также являются продукцией отечественного производства. Каждый год геологам необходимо около сотни таких установок.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
2: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, это ж просят везде, всегда, вот, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
3: Ну, вот я считаю, что эту много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, но чуть-чуть помогаю.
2: Да, и эту песню, действительно знают все. Я не представляю, если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Я не знаю такого человека, кто бы сказал, что-то незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кремень – один из первых минералов, с которым познакомилось человечество. Для наших далеких предков кремень обладал огромной ценностью. Твердый, с режущими краями, он давал людям инструменты и оружие. Острие копья, наконечник стрелы, нож, скребок для обработки шкур – все это делали из кремня. Но главное – огонь. Еще неандертальцы заметили, что удар кремнем по кремню высекает искры. А через некоторое количество тысячелетий появились кремневые ружья, кремневые пистолеты, и история цивилизации вышла на новый виток. А что в благодарность такому замечательному минералу? В благодарность многие из нас произносят это слово с ударением на первом слоге. Это, товарищи, большая ошибка. Единодушно осуждаем всеми словарями. Оправдание может служить только одно. Возможно, некоторые из нас путают название минерала кремень с названием созвучного химического элемента кремния. Постарайтесь этой ошибки избежать. Для чего повторяйте перед утренней чашечкой кофе «кремень, кремень»? Кремня, кремню, кремнем, о кремне. А также кремни, кремней, кремням, кремнями, о кремнях. Будьте тверды и настойчивы в своем намерении запомнить, как произносится слово «кремень» при изменении по числам и падежам. И тогда о вас, как о личности с волевым, стойким, непреклонным характером, окружающие будут с придыханием говорить «не человек, кремень».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Лидия Скобликова – легенда отечественного конькобежного спорта. Она шестикратная олимпийская чемпионка и единственная женщина, которая побеждала на Олимпиаде на всех дистанциях. Родилась будущая чемпионка в Международный женский день 8 марта в Златоусте, это Челябинская область. В большой семье у нее три сестры и младший брат. Была непоседой и умела постоять за себя. С увлечением занималась волейболом, легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, лыжами. В 15 лет попробовала коньки и на первых же соревнованиях выполнила норматив второго разряда. Две олимпийские награды она получила в 60-м в американском Скво-Вэлли. И настоящим триумфом стал австрийский Инсбрук 64. Все соперницы остались без шансов на золотую медаль. Скобликова победила на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров. Все 12 лет, что Лидия Павловна провела в большом спорте, она стартовала в одних и тех же коньках. Лезвие меняла, но ботинки никогда. И вот в Инсбруке после 1500 метров они порвались. Выручили советские хоккеисты. Вратарь Виктор Коноваленко зашил ботинок на совесть. Штопка осталась цела до тех пор, пока коньки не были, как говорится, повешены на гвоздь. За скорость, маневренность и легкость Лидия Скобликова получила прозвище «Уральская молния». Также в 2004 году назвали «Ледовый дворец» в Челябинске. А нам остается напомнить, что в этом городе радио «Гордость» вещает на частоте 93,0 FM.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса. Влад Малинко. Сказка о русской победе.
2: Если ты не забыл имена и даты, мы загадку распутаем, как клубок. Ведь Россия-то замужем за солдатом, а солдат всегда там, где близко Бог. А где близко Бог, там и зверь отвязан, он за каждым камнем теперь ревет. А солдат подчиняется лишь приказам, и порой он приказа полжизни ждет. Приезжал командир, посмотрел в бинокль, засосало болото с ноги сапог. Было страшно, тоскливо и одиноко, никого, на кого положиться мог. И поймав его мысли в лучах заката, обходилась Россия без пышных фраз. «Положись, государь, на того солдата, положись, и не бойся отдать приказ». Государь не гадал на кофейной гуще, понимая истории поворот. И солдаты Сорокин, Чепенко, Гущин получили приказ и пошли вперед. И такая в солдатах воскресла сила, что из зверя был выпущен злобный дух. Вся Россия солдат на руках носила. Одного брат живого и мертвых двух. Я запомнил тот день сквозь коровьи слезы. Мне без этого дня не прожить и дня. Из могилы солдатской растут березы. Под березами Родина ждет меня.
3: Поэт Влад Маленко, заслуженный деятель искусства России, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Век с четвертью, как в нашем городе появились первые восточники. 125 лет назад открылся Восточный институт. Первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке. Регион активно развивался. Возникла острая необходимость в специалистах для административных, промышленных и торговых учреждений восточно-азиатской России и соседних государств. Для института специально построили здание на Пушкинской, 10, по проекту архитектора Гвоздзёвского. Здесь впервые в стране стали преподавать целый комплекс страноведческих дисциплин. Студенты изучали не только литературные языки стран Востока, но и разговорные, а также диалекты. Преподаватели Восточного института консультировали власть по вопросу политики в отношении восточных диаспор в городе. При институтской библиотеке открыли лекторий для всех интересующихся востоковедением. Впоследствии были созданы еще и вечерние курсы. Крупный научный центр содействовал развитию торговли, политических и экономических отношений с дальневосточными странами. Ну а в 1920-м правительство Дальневосточной Республики реорганизовала институт в Дальневосточный государственный университет. Началась другая славная история.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в новостях или в речи можно услышать «вопреки закону». И звучит вроде как привычно, ухо не режет, но это ошибка. Правильно, вопреки закону. Здесь все упирается в простое правило. Вопреки – это предлог. Он не изменяется, но требует от следующего слова дательного падежа. И самый простой способ проверить себя – задать вопрос «кому или чему?» «Вопреки чему?» «Закону». Значит, форма может быть только такой. Это работает и в других случаях. Вопреки правилам, вопреки обстоятельствам. Как только появляется вопрос «чему?», правильное окончание становится очевидным. Давайте по-русски говорить правильно «вопреки всему».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Вагнер – выдающийся русский ученый с мировым именем, один из главных зоопсихологов рубежа 19-20 веков. Он исследовал инстинкты животных методами биологической эволюции и основал русскую школу сравнительной психологии, ставшую известной на весь мир. Его последователями стали такие ученые, как Курт Фабри, Николай Вайтонис и Надежда Ладыгина-Коц. Вагнер первым экспериментально доказал, что разумные проявления в поведении животных могут быть вызваны рефлексами, предложив новый подход к изучению зоопсихологии. Его труды стали основой отечественной сравнительной психологии и сформировали новые методы исследования. В Европе Вагнер имел огромный авторитет, представив объективные методы оценки поведения животных и экспериментальные данные, что вызвало активное обсуждение в научном сообществе. Его наследие продолжает изучаться на естественно-научных факультетах по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что первая в мире железная дорога заводского назначения появилась у нас? Ее построил в Карелии литейщик Карл Гаскоин. Еще у себя в Шотландии он изобрел облегченные дешевые пушки, которые поставлял нашему флоту. Английское правительство было недовольно. Тогда по приглашению Екатерины II инженер релоцировался вместе со станками, специалистами и даже запасом угля. Сначала он лил пушки в Петрозаводске. Затем Гаскоину поручили строить литейный завод на берегах Лугани. Русский шотландец наладил добычу каменного угля в современном Лисичанске. Перевез в Луганск 160 тонн деталей для новых машин. Из 100 выпущенных Луганским литейным заводом орудий при стрельбе повреждали максимум 4. Гаскоина уважал сам Суворов. Памятник основателю луганской металлургии – один из символов города. Кстати, Петрозаводск передал Луганску капсулу с землей с могилы металлурга, одинаково много сделавшего для Карелии и Луганщины. Россия гордится теми, кто выбрал ее.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: гордость – это семья. Берегите близких.
1: Всем привет! Это Виктория Дайнеко. Слушайте «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Каждый из нас появляется на свет в определенный исторический отрезок времени. И он должен понимать, что история творилась до него и будет твориться после него. Он является звеном в общей длинной цепи. И те, кто жил до него, они творили историю. Человек тоже исторический источник. Он тоже является инструментом истории. Мы должны понимать, откуда мы идем. Как только мы будем знать, откуда мы идем, знать свое прошлое, когда у нас будет работать историческая память, мы будем понимать, куда мы идем, куда нам идти. Мы сможем уберечь себя от ошибок прошлого, не наступать, как говорят, да, на те же самые грабли. Самое главное, мы будем знать наш культурный код, из чего мы выросли, из чего состоим. Об этом мои стихи. Отдайте море древним грекам, а нам оставьте сотню рек. Мы доплывем по этим рекам туда, где не был древний грек. На кораблях краснеют стяги, серпа и молота союз. Мы православные варяги, плывем под сенью дружных муз, которых выкрали в походе у древнегреческих богов. Плывем на корабле-заводе по производству облаков. Нет, мы не зевсы, мы другие, и этих муз не стали б красть. Но для чего они, нагие, повсюду нам внушали страсть? Мы оправдаем наши кражи, отмолим страшные грехи, построим музам Эрмитажи и сочиним про них стихи. Зачем им жить среди гомеров на полувыжженной земле? Пускай рожают пионеров на нашем русском корабле. Пускай живут, не зная горя, у берегов большой реки. А греки пусть живут у моря, не заплывая за буйки.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Авто «Я вернусь».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Тольятти есть железнодорожный вокзал, и с ним связан удивительный факт. Через него ежедневно проходит всего один поезд – Тольятти-Москва. Больше пассажирских поездов город не видит. Конечно, бывают прицепные вагоны в сезон, но полноценного движения нет. Впрочем, несмотря на скромное железнодорожное расписание, сам вокзал производит впечатление. Его построили еще в советское время. Современное и удобное здание, которое действует и поныне. Здесь есть кассы, зал ожидания, кафе. Все для комфорта пассажиров. Ежедневный поезд связывает Тольятти со столицей, а пассажиры, которые садятся на него утром, к вечеру оказываются в Москве. Для жителей города это не просто железная дорога, а настоящая магистраль к самым важным делам, встречам и поездкам. А вокзал, как молчаливый свидетель истории, продолжает встречать и провожать людей день за днем.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Московский завод выпустил линейку универсальных кабелей для работы в экстремальных условиях. Это собственная разработка заводских инженеров. Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Кроме этого, изделие устойчиво к широкому спектру внешних факторов, воздействию минеральных масел, агрессивным средствам, повышенному и пониженному давлению. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса и металлургии, энергетики и других отраслях.
0: Радио «Гордость».

0: дорогие друзья. Вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, я Стада. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: рекордов. Работы Каненко находятся в музеях и частных коллекциях России и мира, господствуют в экспозициях, вызывая удивление и восхищение. Он мастер, несколько наук в одном, художник, гравер, переплетчик, скульптор. Если вы хотите увидеть чудо, где детали почти невидимы невооруженным взглядом, загляните на постоянную экспозицию «Микромир Анатолия Каненко» в Омском областном музее изобразительных искусств имени Врубеля.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Несколько лет назад Алина Горбунова из Кемерово вошла в историю, став первой в России женщиной, получившей права на управление ядерным реактором. Долгое время считалось, что женщины вообще не могут выполнять такую работу из-за возможности облучения, но технологии давно изменились. Однако до сих пор ни одной девушке сесть за руль не удавалось. Алина Горбунова когда-то мечтала стать врачом и училась на химико-биологическом профиле, но со временем заинтересовалась физикой, поступила в Томский политехнический университет, училась на физико-ядерщика. В магистратуре решила стать инженером на реакторе в университете. Для этого Алина сдала 8 экзаменов. 8 внутренних и 1 перед комиссией Ростехнадзора и прошла длительную стажировку на самом реакторе. Гордимся нашими женщинами!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Герман Титов. Это будет утро. Это будет утро, конечно. Ничего не видно в дыму, но я знаю, сбудется встреча. Я тебя еще обниму. В облаках, за лесопосадкой, иссеченной сталью и тьмой, за чертою миропорядка, мы увидимся, милый мой. Там уже не будет отсрочки, там не будет лжи и вины. Мы тебя дожидались с дочкой 10 лет проклятой войны. Ничего, что нас у Попасной навсегда настиг миномет. Там уже почти не опасно, там почти никто не живет. Ничего, что ты этой ночью был английской пулей убит. И отныне звезд многоточие для других над степью горит. Файл остался в вечной загрузке. Дождь идет сквозь абрис лица. Но бойцы говорят по-русски и на том берегу Донца. С двух сторон текущего фронта. Не грусти, все было не зря. И чем тоньше нить горизонта, тем яснее наша заря. Больше веры, счастья и боли, и цены, что горе с ней нет. Это будет русское поле, и над полем русский рассвет.
2: Герман Титов, поэт, архитектор, искусствовед. Родился в Сумах, учился в Харькове. С 14 года живет и работает в Санкт-Петербурге. В основу стихотворения «Это будет утро» положена подлинная история семьи. Погибший, но не покоренный, как многие русские семьи Донбасса. Они жили и умерли за русское небо над их русским полем.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в новостях можно услышать представителей от партий. И вроде бы звучит нормально, но с точки зрения русского языка это ошибка. Правильный вариант – представители партий, без предлога. Здесь важно понять логику слова. Представитель – это человек, который действует от имени кого-то. Поэтому дополнительное «от» становится лишним. Оно дублирует то, что уже заложено в самом слове. И в итоге получается перегруз конструкции. Смысл тот же, но форма становится тяжелее и менее точной. Гораздо проще и правильнее сказать «представители партий», «представитель компании», «представители региона», без лишних предлогов. И это как раз тот случай, когда язык стремится к экономии. Меньше слов – больше точности.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Олег Чупыкин, дамы и господа.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Справедливость». Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
2: «Справедливость» – одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это даже закреплено в указе президента. Но что на самом деле мы вкладываем в это слово? У нашего понимания справедливости есть свои особенности. В русском языке справедливость и правда – почти родные сестры. Получается, жить справедливо – это жить по правде и по совести. Мы обычно понимаем справедливость не как всем поровну, а как каждый получает по заслугам. То есть человек должен получить то, что сам заслужил своими поступками. И тут важнее нравственная сторона дела, насколько поступок был добрым или злым, честным или подлым. Настоящая справедливость для нас – это еще и особое внимание к тем, кому сейчас тяжело, к нуждающимся, к обездоленным, к тем, кто не может постоять за себя. Справедливое общество – это не то, где все равны на бумаге, а то, где помогают тем, кому помощь нужна больше. В христианской традиции справедливость – это не око за око, а правда Божия. Она идет рука об руку с милостью и состраданием. В России справедливость – это больше, чем просто правовой принцип. Это глубокий нравственный ориентир, сочетание правды с размеренностью, милосердия и заботы о ближних.
1: Истории о главном.
3: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Пилотажная группа «Русские Витязи» — это знаменитая российская авиационная группа, основанная в 1991 году. За время своего существования эта уникальная пилотная команда стала одной из самых уважаемых в мире. «Витязи» принимали участие в крупнейших международных авиашоу в США, странах Европы, Индии, Китая, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. Группа состоит из опытных пилотов, которые выполняют сложные маневры и фигуры высшего пилотажа на самолетах тех же модификаций, что состоят на вооружении военно-воздушных сил России – знаменитые Су-27 и Су-30. На счету «Витязи» несколько мировых рекордов, включая знаменитый современный полет с пилотажной группой «Стрижи» в 2004 году, когда 9 самолетов выстроились в сложнейшую фигуру, получившую название «Кубинский бриллиант», за свои четкие грани, очерченные как будто по линейке.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла,

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

девка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Метод безболезненного вакцинирования. Российские ученые разработали инновационный способ введения вакцин на основе использования пластыря с микроиглами. Иглы представляют собой миниатюрные пирамидки. Их длина позволяет пройти роговой слой кожи, не затрагивая нервных окончаний и не причиняя боли даже детям. Через непродолжительное время, от нескольких минут до нескольких часов, микроиглы растворяются. Это изобретение обеспечивает не только безболезненность введения вакцин, но и позволяет использовать меньшие дозы препаратов.

0: 6. Слушаем своих.
1: Пламенный привет всем слушателям радио «Гордость». Здесь Дмитрий Нестеров, группа «Свинцовый туман».
2: И Ксения Коржова, проект «Кода».
1: Представляем вам нашу совместную песню
2: «Продолжай говорить со мной».
1: Слушайте нас на радио «Гордость».
2: Здесь все свои.

0: Горный массив «Спящий Черкес» – одна из необычных природных достопримечательностей Краснодарского края. В Апшеронском районе, в нескольких километрах от поселка Отдаленный, располагается горный хребет урочища Черногорье. Его самая высокая точка – гора Черногор. Она поднимается над уровнем моря на высоту 1754 метра и значится геологическим памятником природы. Если смотреть на возвышенность со стороны поселка, можно отчетливо разглядеть в очертаниях рельефа профиль лежащего на спине человека, папаха, острый с горбинкой нос, усы, волевой подбородок. Отсюда и спящий черкес. Это второе народное название горы. С каждым годом ее стремятся увидеть все больше туристов. Наиболее благоприятное время для путешествия к спящему черкесу – поздняя весна, начиная с майских праздников, и осень, до начала периода продолжительных дождей.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Светлана Васильевна Хоркина, российская гимнастка, дважды выигрывала олимпийское золото, 9 раз побеждала на чемпионатах мира, в том числе 3 в абсолютном первенстве. Спортсменка 13 становилась лучшей на чемпионатах Европы. Один из гимнастических прыжков назван в честь Хоркиной. В спортивной среде ее звали «Королевой брусьев». Но Светлана показывала новаторские элементы, которые они придумывали вместе с тренером Борисом Пилкиным и в опорном прыжке, и на бревне. Во взрослую сборную страны Светлана попала в 13 лет. Ее первая Олимпиада в Атланте в 96 году сложилась крайне удачно. Ей удалось выиграть золото на брусьях и завоевать серебро в командном зачете. Уже в то время российская спортсменка считалась сильнейшей на планете, а за ее выступлениями следили во всех странах мира. На следующих играх в Сиднее Светлана показала новый прыжковый элемент, который назвали ее именем. На этих стартах Хоркина вновь поднялась на высшую ступень пьедестала за выступление на брусьях и завоевала серебро в командных соревнованиях. Светлана Хоркина – настоящая легенда мирового спорта. За многолетний вклад в развитие мирового и отечественного спорта она имеет немало государственных наград. В их числе ордена за заслуги перед Отечеством, почета и дружбы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: А вы когда-нибудь задумывались, что такое созидательный труд? Не просто работа ради зарплаты, а дело, которое делает мир лучше. Представьте, вот врач спасает жизнь, учитель зажигает в детях искру познания, инженер создает устройство, облегчающее жизнь, строитель возводит дом, где будет звучать детский смех. И это не просто профессии, это созидание будущего. И оно повсюду. В творчестве художник пишет картину, музыкант сочиняет мелодию, и мир становится красивее и глубже. В доброте. Помочь пожилому соседу, убрать мусор в парке, поддержать тех, кому тяжело. И это тоже созидательный труд. В семье, когда родители учат ребенка отличать добро от зла, передают ему свои ценности, они буквально строят будущее. Вспомним историю. Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны работали на износ ради победы. Их самоотверженность – яркий пример созидательного труда. В итоге все просто. Когда мы трудимся с душой, мы не просто выполняем обязанности. Мы оставляем след в мире, строим будущее, укрепляем то, что нас объединяет. Делаем жизнь вокруг добрее и светлее. Разве не в этом счастье?
0: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые предложили использовать микробов для ликвидации разливов нефти. Исследователи из Сургутского государственного университета при участии Сибирского федерального университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь. Метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы, но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Штаны. Слово вроде простое и привычное. Мы используем его каждый день и редко задумываемся, откуда оно взялось. С происхождением все не так однозначно. Многие лингвисты считают, что слово пришло из тюркских языков, где так называли нижнюю одежду, но точной и единой версии до сих пор нет. Интересно, что сами штаны, как предмет одежды, появились гораздо раньше самого слова в русском языке. Их активно использовали кочевые народы, которым нужна была удобная одежда для езды верхом. Позже в языке закрепилось слово «штаны», а рядом появилось и более книжное «брюки». Но именно штаны остались самым живым и разговорным вариантом. И получается любопытно, мы каждый день используем слово, у которого до конца так и не ясна история происхождения.
0: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Ксения Павлова. «Семья».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость». При поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Большая императорская корона Российской империи – один из самых известных символов царской власти, созданной для коронации Екатерины II в 1762 году. Изготовил ее придворный ювелир Жереми Пазье. Она выполнена из золота и серебра и содержит более 4000 бриллиантов. Состоит корона из двух полусфер, символизирующих восток и запад, объединенных аркой. – В центре находится самый крупный камень алмазного фонда России, неограненная красная шпинель массой почти 400 карат. Никто прежде в мире не использовал для подобных изделий столь редкий драгоценный камень. Эта корона использовалась в церемониях коронации всех последующих российских императоров и стала символом мощи и величия Российской империи. Сегодня она хранится в алмазном фонде России, оставаясь объектом восхищения и исторической ценностью.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Нарядный Михайловский собор – один из символов Ижевска. Красный кирпичный храм в русском стиле построил в самой высокой точке города архитектор Иван Чарушин. Местные рабочие отчисляли на строительство 1% от зарплаты. Однако после революции храм разрушили. На его месте хотели создать музей Калашникова, но легендарный конструктор категорически запретил это делать. Благодаря его решению уже в наше время собор удалось воссоздать на том же самом месте, самой высокой точке Ижевска. Энтузиасты по крупицам собрали сведения об отделке храма и восстановили все с большой точностью. При этом кирпич пришлось обтесывать вручную, ведь изначально он был фигурным. В 2010 году современные мастера из Палиха завершили роспись собора. Несколько цифр. Высота храма – 67 метров, а площадь поверхностей, расписанных фресками – 4500 квадратов.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Друг за другом по свету очень часто ходит счастье и несчастье.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.
4: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. А не Леда. Певица.
1: С возрастом я все больше понимаю, насколько ценен каждый день нашей жизни. У меня много целей и мечтаний, поэтому я стараюсь проживать каждый день осознанно. Сегодня я могу записывать новую песню, завтра готовиться к концерту, а послезавтра придумывать новые идеи для творчества. Мне нравится ощущение движения вперед. Даже маленький шаг имеет значение, если он приближает тебя к мечте. Для меня жизнь – это возможность каждый день делать что-то важное, учиться новому, развиваться и благодарить судьбу за те возможности, которые она дает.
0: Радио «Гордость».

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
4: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость». Здесь

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть города, в названиях которых легко ошибиться просто по привычке. Хочется поставить ударение, как у большинства длинных русских слов. Но это не всегда работает. Один из таких примеров – город Анадырь. Часто можно услышать вариант «Анадырь». И это ошибка. Правильно, «Анадырь» с ударением на второй слог. И здесь важно учитывать происхождение названия. Оно связано с языками коренных народов Чукотки, и в оригинальном звучании ударение закреплено именно на «А». Поэтому перенос привычных моделей произношения здесь не работает. При этом хочется отметить и такой нюанс – «Анадырь» – топоним мужского рода. Об этом нам говорит словарь собственных имен русского языка Флоренции Леонидовны Агеенко. Поэтому название города склоняется соответствующе. Летим из Анадыря, скучаем по Анадырю. Остановились в Анадыре.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Александр Невский – фильм режиссера Сергея Эйзенштейна, рассказывающий о древнерусском князе, который одержал победу над войсками Ливонского ордена на Чудском озере. В этом фильме Эйзенштейн первым в мире применил вертикальный монтаж, когда визуальная часть кино неразрывно связана с музыкальным сопровождением. Музыку для картины написал Сергей Прокофьев. Для съемок главной сцены ледового побоища во дворе Мосфильма выстроили огромную декорацию. Срубили вишневый сад, положили асфальт, который залили жидким стеклом, использовали деревянные льдины белого цвета. Работа над фильмом началась летом 1938 года, а уже в ноябре его показали Сталину, который распорядился пустить ленту в прокат. Первый день проката только в Москве ее посмотрели 45 тысяч человек. В 70-х Александра Невского включили в список 100 лучших кинолент века.
0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: и плода. Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» – это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны. И хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения: черкесский, русский.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Не думая о секунде.

глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПДМ».
2: Радио «Гордость».
5: Привет всем, дорогие друзья, Арвиниха Оркестр на связи, слушайте наш трек.

0: крашен диск Анатом с Полей, горячо.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Самая точная в мире гамма-обсерватория. В 2021 году на астрофизическом полигоне Иркутского госуниверситета был запущен пилотный комплекс гамма-обсерватории «Тайга». Одно из самых чувствительных в мире установок, созданное российскими учеными для решения задач в области астрофизики высоких энергий. Экспериментальная установка заняла площадь в 1 квадратный километр, на которой расположены детекторы, использующие разные принципы и методы регистрации частиц сверхвысоких энергий. Информация, поступающая из дальнего космоса, позволяет понять историю возникновения и, главное, современное состояние Вселенной. Астрономы планируют создать еще одну установку, но уже на 10 квадратных километрах и на большей высоте относительно уровня моря. Для ее размещения рассматриваются верховья Тункинской долины в Республике Бурятия и местность на границе с Монголией.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В названиях некоторых городов часто ошибаются просто по привычке. Хочется поставить ударение, как кажется правильным. Один из таких случаев – Керчь. Нередко можно услышать вариант «в Керчи», но это ошибка. Правильно – в Керчи, с ударением на первый слог. И здесь правило довольно четкое. При изменении формы слова ударение остается на корне. Поэтому правильно говорить «в Керчи» и «с Керчи», а «Керчи». И во всех случаях ударение не сдвигается. Такие слова обычно запоминаются именно через практику. Один раз закрепилось правильное звучание, и дальше оно держится без колебаний. И в итоге все просто. Правильно говорить «в Керчи». И это тот случай, где ударение не меняется ни при каких условиях.
0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
3: Должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государства.

0: Должности использования национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы – сибиряк Егор Гераськов. Он участвовал в обороне Донбасса дважды. В 2015 году уроженец Иркутской области защищал мирное население региона, в том числе освобождал Горловку. В 2022 году отправился добровольцем на СВО. Когда спасал сослуживца из-под обстрела, был тяжело ранен, вернулся домой. Получил благодарность верховного главнокомандующего и медаль за отвагу. В Иркутской области героя поддержал фонд «Защитники Отечества». Ему помогли получить положенные льготы, оформить социальные выплаты и пройти медицинские обследования. После восстановления Егор возглавил казачество в родном городе Черемхово, организовал кадетско-казачьи классы. Сейчас в них учатся 55 ребят. Им преподают историю казачества, основы православия, организуют походы и культурные мероприятия. Ветеран ведет уроки мужества. По его словам, патриотическое воспитание, спортивная закалка играют большую роль для подрастающего поколения. Кто прошел такую школу, становится сильным духом, исполнительным, ответственным. Также он планирует учить ребят искусству владения казачьей шашкой. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади,

поспать в раю. Дал кое-что мы здесь успеем натворить, подраться здесь, хоть я пою. Другие любят, третьи думают любить, уйдут, как мы, в ничто без сна. И сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. «Голоса народов России 2.0». Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Улица Рождественская в Нижнем Новгороде – историческая артерия верхнего города, названная по расположенной здесь Рождественской церкви, которая когда-то задавала ее направление и характер застройки. Улица сформировалась как купеческая магистраль в XIX веке, поэтому рядом соседствуют кирпичные особняки в стилях эклектика и модерн и редкие деревянные купеческие дома – своеобразная шахматка исторических пластов города. Сегодня Рождественская преимущественно пешеходная. Здесь сосредоточены кафе, галереи и небольшие музеи, а также магазины и мастерские местных ремесленников, что сохраняет ее торговую и культурную функцию с прежних времен. По вечерам фасады подсвечивают, превращая улицу в музей под открытым небом и любимое место для прогулок и фотографий. Летом здесь регулярно проходят уличные фестивали, концерты и ярмарки, которые оживляют историческую атмосферу и привлекают туристов и горожан.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Ивушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Музыкант и певец Чапаев.
1: Крепкая семья. Какую роль играет семья? Семья – это первая школа жизни. Именно там человек учится общаться, заботиться о других, поддерживать близких. Именно семья помогает пережить трудные времена. Крепкая семья дает чувство опоры, понимание, что рядом есть люди, которые поддержат. А из таких семей вырастают люди, которые потом строят жизнь общества.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Армен Хачатурян и Альдона Цкуа. Абхазия –

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПДМ».
2: Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Гальванопластика – метод обработки поверхности и копирования предметов, изобретенный еще в XIX веке российским физиком Борисом Якоби. Он до сих пор применяется в скульптуре, в ювелирном деле, при производстве грампластинок и автомобилей. Суть его в том, что под воздействием электрического тока поверхность любой сложности покрывается ровным слоем металла из раствора. Появилась гальванопластика так. Борис Якоби поместил медно-цинковый элемент в раствор натриевой соли, через который пустил ток. Под его действием медь растворилась и осела на цинковой болванке, точно повторив ее форму. Изобретением российского физика восхищались известные ученые того времени Александр фон Гумбольдт и Майкл Фарадей. Его использовали для производства архитектурных украшений Зимнего дворца и Исаакиевского собора в Петербурге. Прошло больше 100 лет, но гальванопластика используется до сих пор. Метод прост, надежен и воспроизводится даже в домашних условиях.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.
3: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр СД.
4: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Оймя». Слушайте радио «Гордость». Здесь все.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Знаете, в России люди издавна привыкли держаться вместе. Это целая философия. Мол, если помогать друг другу, то всем будет лучше. А если проще, представьте деревню лет 200 назад. Случился пожар, бегут все тушить. Надо поле вспахать, выходит всем селом. Беда у кого-то. Соседи помогут, чем могут. И это и есть наш старый добрый коллективизм. Были артели. Это такие рабочие бригады, плотники, рыбаки, извозчики. Объединялись, чтобы вместе работать, делить и риски, и прибыль. Никто в одиночку не тянул. Все на подхвате. Условия у нас, скажем так, суровые. Зимы длинные, земли огромные, врагов хватало, в одиночку не выжить, только сообща. Вот смотрите, как это работает сегодня. Помочь просто так. Кто-то собирает корм для приютов, кто-то везет продукты старикам, кто-то идет расчищать парк от мусора. И ведь никто не заставляет. Люди сами объединяются, потому что понимают, если не они, то кто? Вместе быстрее и веселее. Хотите посадить аллею? Организуйте субботник. Придут друзья, соседи, знакомые знакомых. За пару часов сделают то, что один человек копал бы неделю. Еще и пообщаются, и подружатся. В общем, наш коллективизм – это про то, что вместе мы можем гораздо больше. Про готовность протянуть руку, когда нужно. Про чувство локтя, про волонтерство. Самый живой и яркий пример того, что эта традиция жива и сегодня. Не на словах, а на деле, которое не раз помогало российскому народу в сложных ситуациях. А простыми словами – вместе легче, быстрее и эффективнее.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Каждый декабрь в новостях и сюжетах снова всплывает одна и та же ошибка. Неправильное ударение в названии города Великий Устюг, где находится резиденция Деда Мороза. Часто можно услышать вариант «Великий Устюг», но это ошибка. Правильно, Великий Устюг. Есть простая подсказка для запоминания. Город расположен у устья реки Юг. Эта географическая связь помогает удержать правильное ударение в памяти. Такие ошибки особенно часто звучат в эфире в зимний период, когда название города становится особенно популярным. Но запомните, что правильно говорить «Великий Устюг» с ударением на «у». Лучше не ошибаться, чтобы письма с новогодними пожеланиями доходили точно по адресу.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радиостанция «Гордость».
1: Здравствуйте, друзья. Я Алена Минулина. Специально для радио «Гордость» хочу представить вам свой трек «Петь песни».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyleto.rf. Русское
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама АО «ПД».
2: Гордость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Подводная лодка К-162 «Золотая рыбка» – одна из самых эффективных в мире субмарин. Ее водоизмещение составляло 5500 тонн, а длина – 110 метров. При этом «Золотая рыбка» была очень маневренной и быстрой. Ее мировой рекорд по скорости для подлодок – более 80 км в час – не побит до сих пор. Именно тогда дали радиограмму «Голубая лента скорости» в руках советских подводников. Очевидцы сравнивали рыбку с фюзеляжем воздушного лайнера. Она была такая же обтекаемая, с хорошо развитыми стабилизаторами и полностью титановой. Субмарина могла использовать солнечную энергию, что уменьшало расход топлива. К-162 была оснащена комплексом П-70 «Аметист» с возможностью подводного пуска. В НАТО нашу подлодку уважительно прозвали «Папа». У них ничего подобного тогда не было.
0: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В новостях и разговорной речи часто возникает путаница с ударением в названии подмосковного города Реутов и станции Реутова. И ошибка здесь встречается регулярно. Правильно, город Реутов с ударением на «е» и железнодорожная станция Реутова с ударением на «у». Путаница возникает не случайно. Многие ориентируются на звучание станции, а не на название города, и автоматически переносят ударение. А происхождение у названия уходит в старую оборонительную систему Москвы. На этих землях когда-то стояли сигнальные башни с колоннами, их называли реутами. Их звон предупреждал о приближении опасности, отсюда и закрепилось название местности, а затем и города. И главное, не перепутать ударение, чтобы действительно уехать туда, куда вы планировали.
2: Реклама. Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Радио «Гордость» представляет 5-й альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Поярков – это человек, открывший для России реку Зею и Амурско-Зейскую равнину и заявивший наши права на Дальний Восток. Он родился в городе Кашине под Тверью в захудалой дворянской семье в конце 16 века. Служил при якутском воеводе письменным головой. Однажды эвенкийский шаман Тамкони рассказал, что на Востоке есть хлебная река, богатая серебром. А воевода Петр Головин отправил туда экспедицию во главе с Поярковым. В путь двинулись 133 человека на 6 одномачтовых судах. Лена, Алдан, Учур, по этим рекам шли казаки. На одной из них их поджидали пороги. Две лодки разбились, остальные пришлось тащить на себе. Всего они прошли 42 порога и 22 переката. С приходом зимы Поярков разделил отряд и отправился дальше на нартах. Оказавшись в Даурии, заложил там крепость. Жилось казакам голодно, ели кору деревьев. Весной снова пошли до Амурского лимана, далее 3 месяца по Охотскому морю. Обратно с ним вернулось всего 50 человек. Поярков первым из русских разведал дорогу по Амуру, собрал сведения о Приамурье, привел в русское подданство первых аборигенов и собрал с них 500 соболей. Его именем названы улицы в Хабаровске, Якутске и Северо-Курильске. Банк России выпустил золотую монету «Экспедиция Пояркова», стоимость которой доходит до 100 тысяч рублей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
3: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

уже ответили. Ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Одна из ярких достопримечательностей Тюмени – памятник кондуктору. Это первый в России памятник представителям этой профессии. И уникальный по композиционному решению. Скульптурную композицию сделали частью фасада дома на улице Котовского. В торцевой стене пятиэтажки вырублена ниша. Там смонтированы раздвижные двери и посадочная площадка от списанного автобуса. На ступеньке у входного поручня стоит бронзовая фигура женщины-кондуктора с форменной сумкой через плечо. Такие сумки с кармашками для денег и рулончиками билетов на ремне использовались еще в недавнем прошлом. Изначально композицию дополняло графическое изображение красно-желтого корпуса автобуса на стене дома. Вывеска гласила, что маршрут идет от лесобазы до железнодорожного вокзала. Позже изображение вокруг ниши убрали. Изменилась и надпись. Сегодня автобус следует до остановки «Счастье».
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Юрий Стрелкин. Музыкант и продюсер.
1: Сейчас время такое, что многие пытаются казаться кем-то. В соцсетях один образ, в жизни другой. Но рано или поздно все равно наступает момент, когда человек остается один на один с собой. И вот тогда становится понятно, есть у него внутренний стержень или нет. Для меня достоинство – это не про громкие слова. Это про то, как человек ведет себя в обычной жизни. Держит ли он свое слово? Может ли отвечать за поступки? Не отворачивается ли от людей в трудный момент? Меня всегда очень трогала история доктора Лизы, Елизаветы Глинки. Человека, который мог жить спокойно, заниматься собой, своей жизнью. Но вместо этого она ехала туда, где больно, страшно и опасно. Везла лекарства в Сирию, помогала раненым, спасала людей. И ведь она прекрасно понимала риск, знала, что может не вернуться, но все равно продолжала делать свое дело. Незадолго до гибели она сказала очень сильные слова. «Добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия». Для меня это и есть настоящее человеческое достоинство. Когда человек не предает свои принципы. Когда остается человеком даже там, где другим проще отвернуться или пройти мимо. Я уверен, достоинство воспитывается с детства в семье, в уважении к старшим, в понимании, что такое честь и ответственность. Настоящее достоинство не требует доказательств. Его видно по тому, как человек живет и что оставляет после себя в сердцах других людей.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости Приморья.
2: Во Владивостоке музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева проводит традиционный образовательный фестиваль «Неделя Арсеньева». До 29 августа жители и гостей краевой столицы ждут экскурсии, познавательные программы и лекции, семейные мастер-классы и квесты с возможностью получить паспорт исследователя. Мероприятия пройдут в главном корпусе, филиалах музея, а также на площадке форта номер 1 Владивостокской крепости. Фестиваль пройдет под девизом «Сохраняем, исследуем, рассказываем», который близок самому исследователю. Программа разработана для гостей всех возрастов и интересов. Завершится фестиваль ярмаркой у главного корпуса музея Арсеньева.
1: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно.

тобой рядом, я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом, я вспомнила, как мне к лицу.

мужчины так эгоистично любили, знаешь. Мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Мы в России давно понимаем одну простую штуку. Деньги – это хорошо. Но не главное. Никто не говорит «бросай работу, иди медитировать». Речь про другое. Про то, что ты ставишь на первое место. Совесть, любовь, дружбу или только счет в банке. Ну, согласитесь, мы все в глубине понимаем и знаем, что не все продается. Настоящую дружбу не купишь, любовь за деньги не получишь, а уважение тем более. Вот и получается, что по-нашему, по-русски важнее быть хорошим человеком, чем просто богатым. Откуда это у нас? Да отовсюду. Оно витает в воздухе. Книги, наша вера, история, да хотя бы просто пословицы, все мы их с детства слышали и знаем. Не в деньгах счастье, сам погибай, а товарища выручай. В этих коротких фразах целая философия. На войне люди отдавали жизнь за других. Ученые годами бились над открытиями не ради гонораров, а ради идеи. Артисты, писатели, инженеры, многие творили не ради славы, а потому что просто не могли не творить. В общем, наш секрет прост. Душа, совесть и дружба – вот настоящее богатство. И пока мы это помним, мы – это мы.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете ли вы, кто изобрел радиатор отопления? Да и название батареи ему дал. Это Франц Карлович Сангалли. По национальности немец, с итальянскими корнями, российский подданный. Он приехал в нашу страну в 19 лет. С нуля начал дело производства каминов и металлических кроватей. Первоначально у него работали 12 слесарей и жестянщиков. В 1857 году Франц придумал отопительное устройство. Оно вызвало восторг жителей сырого прохладного Петербурга. Уже через несколько лет мастерская Сангалли выросла до фабрики с 1000 рабочих. Изобретатель назвал устройство батареей, потому что радиаторы содержали в своей конструкции однотипные секции. О том, какого качества были батареи Сангалли, можно судить потому, что в здании фирмы «Зингер», затем «Доме книги» на Невском проспекте, говорят, они работают до сих пор. Но не только этим изобретением прославился Франц Карлович. Император Александр II наградил его золотой медалью на Владимирской ленте за создание противопожарной системы в Зимнем дворце. Работы завода Сангалли – это железные решетки для павильонного зала в Эрмитаже, решетка Таврического сада, отделка дверей знаменитого музея Штиглица и множество чугунных решеток, украшающих балконы домов и особняков Петербурга, в котором радио «Гордость» вещает на частоте 93,3 FM.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В эфирах телевизионных передач и в разговорной речи можно услышать слово «опека» или, например, «органы опеки». И для кого-то это звучит привычно, но с точки зрения нормы – ошибка. Правильно – опека. Почему вообще появляется «ё»? Все просто. В языке есть слова, где чередование «е» и «ё» действительно работает. Например, «печь», «пёк», «испёк». Кажется, что и здесь должна работать та же логика, но сходство здесь только по звучанию. «Опека» устроена проще. Это слово пришло к нам из других языков и по смыслу связано с заботой о человеке, с попечением. И здесь произошла попытка применить знакомое правило там, где оно не работает. Но запомните, во всех родственных словах сохраняется буква «е». Опекать, опекун, опека. И в итоге правило простое. Правильно говорить и писать «опека» без буквы «ё».
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Петроглифы Секачи-Аляна – самые известные наскальные изображения в Хабаровском крае. Это единственный в Приамурье памятник древнего наскального искусства и национальный символ нанайского народа. Он включен в предварительные списки ЮНЕСКО. Петроглифы нанесены на поверхности базальтовых валунов. Ранние рисунки выдолблены каменными орудиями. Ученые относят их к 12-му тысячелетию до нашей эры. Поздние же датированы 3-м тысячелетием до нашей эры. Их уже наносили с помощью железных инструментов. На валунах выдолблены изображения лосей и лошадей, сцены охоты, человеческие фигуры, сидящие в лодках люди и шаманские маски личины. Кстати, в других районах Хабаровского края ученые также обнаружили петроглифы, однако встречаются они в единичных экземплярах. В селе Секачи-Алян представлены все виды наскальных рисунков той эпохи, что делает это место уникальным.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисалти. Вместе

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, это Рич. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова. В понедельник, 24 августа, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Основной темой повестки стал капитальный ремонт и строительство объектов здравоохранения в 2026 году. Глава региона напомнил об итогах недавней встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, на которой обсуждались крупные инфраструктурные проекты в сфере здравоохранения. По поручению губернатора, Министерство здравоохранения Самарской области совместно с профильными ведомствами должно отработать все достигнутые договоренности с Минздравом России. На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили механизмы устранения последствий атак беспилотников, в том числе персональную помощь пострадавшим семьям, поддержку работников, предпринимателей, финансовые механизмы и восстановление логистических цепочек и многое другое. Вячеслав Федорищев отметил, что обследование повреждений жилых объектов и инфраструктуры должны быть завершены максимально оперативно. Губернатор поручил Минэкономразвития и Минпромторгу сформировать консолидированную потребность Самарской области и предложение региона для федеральной программы восстановления логистической инфраструктуры и на следующем оперативном совещании доложить о результатах. Сейчас в Самаре плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, днем плюс 25. Любовь Климова, служба информации.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
2: Радио «Гордость».
4: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Белорусская или Островецкая АЭС, построенная нашей госкорпорацией «Росатом», первая современная атомная станция на территории республики. Сейчас она дает Белоруссии 40% всей потребляемой электроэнергии. Одна эта АЭС заменила собой 10 миллиардов кубометров природного газа. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 2020-м, второй в конце 2023-го. Строительство шло целых 12 лет, но в результате удалось построить одну из самых безопасных и современных АЭС на планете. И, кстати, наряду с Ленинградской АЭС, одну из немногих неподалеку от Балтики. Ведь проект новой станции в Литве так и не реализовали, а советскую Игналинскую АЭС литовцы закрыли. Ну, а Белоруссия планирует заказать у российских атомщиков вторую атомную станцию. На этот раз недалеко от Могилева. Гордимся своими.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Милосердие – это не просто пожалеть кого-то. Это когда жалость превращается в действие. Ты не просто сочувствуешь, а реально помогаешь, поддерживаешь, защищаешь, протягиваешь руку тому, кто в беде. Помогать можно по-разному – накормить голодного, согреть, вылечить, утешить, дать добрый совет, простить обиду. Заповедь «Люби ближнего своего, как самого себя» стала ориентиром для многих. Еще в Древней Руси помогать сиротам, больным, нищим и даже узникам считалось нормой и способом стать лучше духовно. Примеры из истории всем известны. Тема милосердия звучала в сказках, пословицах, книгах. Ее прививали с детства. Помните, доброе дело само себя хвалит или добро всегда возвращается. Почему это важно? Милосердие сближает людей, не дает победить равнодушию и жестокости, учит нас поддерживать друг друга, помогает чувствовать себя частью чего-то большего. А сейчас идея милосердия принимает новые формы. Это волонтерство, помощь пожилым, сиротам, помощь бездомным животным, поддержка больных людей и, конечно, поддержка бойцов, которые защищают нашу Родину на передовой. И главное, милосердие начинается с малого. С умения понять другого, почувствовать, не пройти мимо чужой беды. Проще говоря, милосердие – это когда сердце говорит «жалко», а руки и голова тут же думают, чем я могу помочь.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником.

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет. Я Александр Эгромжан. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В речи и в эфире часто можно услышать: они борются за права, страны борются с кризисом. И звучит это вроде бы нормально, но это ошибка. Правильно, они борются. Почему так часто путают? Все дело в слухе. Мы не всегда видим слово написанным и ориентируемся на произношение. А на слух «борются» и «борятся» почти не различаются, особенно в быстром разговоре. Но в русском языке работает четкое правило. Это глагол «бороться», и он относится к первому спряжению. А у таких глаголов правильно писать окончание «ют», то есть они «борются». Форма «борятся» появляется только из-за ошибки.

0: ошибки, когда разговорная речь начинает диктовать письмо. Важно запомнить, правильно говорить и писать «борются».
1: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Догорает закат нереальный, звучит трек.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Церковь Спаса Преображения на Водах – одна из самых узнаваемых духовных и архитектурных достопримечательностей Мурманска. Уникально расположенная на берегу Кольского залива, она привлекает внимание туристов, фотографов и паломников со всей России. Строительство церкви началось в начале 2000-х по инициативе Мурманской епархии. Идея заключалась в том, чтобы создать храм максимально близкий к природе. Церковь была освящена в честь одного из главных христианских праздников – Преображения Господня. Название «На водах» связано не с тем, что здание стоит на сопке над Семеновским озером, а со знаменитой иконой Христа, ходящего по водам, одной из главных святынь храма. Кроме главной иконы, здесь хранятся образа Божьей Матери, иконы апостола Андрея Первозванного, а также икона покровителя моряков, праведного адмирала Феодора Ушакова. В городе храм ласково называют «Спас на водах».
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Группа «Вольные». «Родная».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первое применение метода хроматографии. Название хроматография произошло от греческого «хрома» — цвет, и графа — пишу. И название, и метод — результат работы русского ученого с говорящей фамилией — цвет. Михаил Семенович Цвет, ботаник, физиолог и биохимик растений, в начале 20 века занимался исследованием состава хлорофилла. С этой целью он разработал физико-химический метод разделения веществ, в данном случае хлорофилла, на отдельные компоненты для последующего анализа. Первое сообщение Михаил Цвет сделал в 1901 году на съезде естествоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге. Через 2 года была опубликована его печатная работа. Открытие оказалось настолько всеобъемлющим, что нашло применение в большинстве областей человеческой деятельности.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Настоящая российская гражданственность – это не про скучные параграфы из учебника. Это про то, что живет у нас внутри и делает нас одним народом. Это сопричастность. Ощущение, что ты не просто какой-то отдельный человек, а часть чего-то большего и важного. Что за твоей спиной века истории, подвиги предков, традиции, которые передавались из поколения в поколение. И ты звено в этой цепочке. Ты не один. Ты с народом. Во-вторых, ответственность. От каждого из нас зависит, какой будет наша жизнь завтра. Хочешь, чтобы двор был чистым? Убери его. Хочешь, чтобы школа была лучше? Помогай ей. Хочешь, чтобы город развивался? Вноси свою лепту. Благополучие страны начинается с наших дел, больших и маленьких. И в-третьих, служение. Это не обязательно про подвиг на войне, это когда ты честно работаешь, учишь детей, лечишь людей, строишь дома. Это готовность вложить силы, а если нужно и пожертвовать чем-то личным ради общего блага. Ради семьи, ради города, ради Родины. Вот что такое традиционная российская гражданственность. Чувствовать связь с прошлым, отвечать за настоящее и трудиться ради будущего. Просто, честно и по-настоящему.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Не все знают, что своим существованием Кузбасс обязан в том числе сибирскому родознатцу Михайле Волкову. Это он открыл на высоком берегу Томи Горелую гору, уникальное место, где прямо на поверхность выходил каменный уголь. Было это в 1721 году. В то время по поручению императора Петра Великого по всей России искали руды – серебряные, железные, медные. Одним из родознатцев, занятых этим делом, и был Михайло Волков. А его в юности известно немного, есть версия, что он был крепостным, но сам себя называл тобольским казаком. Вместе с другими рудознатцами он исследовал старые копи на Алтае и нашел богатые месторождения на северном Салаире. Товарищи Волкова тогда отправились в Москву, а он пошел дальше смотреть место, которое незадолго до того исследователь мистер Шмидт счел вулканом. Там Волков и обнаружил горящие камни. Это оказался не вулкан, а месторождение каменного угля. Сейчас горелая гора – часть Кемеровского музея «Красная горка», а памятник Михайле Волкову украшает названную в его честь площадь в Кемерове.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Наталья Подольская, певица.
1: Достоинство начинается с уважения, прежде всего к самому себе, а значит и к окружающим. Это не громкие слова и не стремление казаться лучше других. Это способность поступать по совести, оставаться верным своим принципам и не идти на компромисс с тем, что считаешь неправильным. Человек с чувством собственного достоинства не унижает других и не позволяет унижать себя. Он отвечает за свои слова и поступки, умеет признавать ошибки, сохраняет честь и уважение даже в самых непростых обстоятельствах. Но достоинство – это не только личное качество. Оно связано с уважением к своей семье, истории, культуре и родине. Когда человек бережно относится к тому, что ему дорого, честно трудится, помогает другим и сохраняет верность своим нравственным ориентирам, он тем самым сохраняет собственное достоинство. Именно из таких поступков складывается уважение к человеку, к обществу и к стране. Ведь достоинство проявляется не в словах, а в том, как мы живем каждый день.
2: Реклама.
0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Чего матушка земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.
4: Привет, мы группа «Фабрика». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Не в деньгах счастье» – фраза, которую слышали все. Она встречается и в разговорной речи, и в литературе, и в кино. Но мало кто задумывается, что именно она может сбивать с толку, потому что в ней ударение звучит по-старому. И из-за этого возникает ошибка в обычной речи, ведь правильно говорить «деньгами» и «о деньгах». Почему так происходит? Слово «деньги» в начальной форме действительно с ударением на первом слоге. И по инерции его пытаются сохранить во всех формах. В обычной речи действует другое правило. При изменении формы ударение уходит к окончанию. Поэтому правильно «деньгами» о деньгах. Для запоминания можно использовать простое двустишье. Лежать бы нам на берегах и не думать о деньгах.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством. Максидом.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. Песня «Трава у дома» — официальный гимн российской космонавтики с 2009 года. Не все знают, что эта классическая рок-композиция начиналась как обычная эстрадная песня. Создали ее композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный к 20-летней годовщине полета Гагарина. Первый вариант текста был безо всяких иллюминаторов, зато с выразительными коровьими глазами, которые вспоминал лирический герой. Мигуля коров забраковал и предложил сделать образ «Травы у дома» центральным. Он же и стал первым исполнителем песни в 82-м году на День космонавтики. Тогда она прошла незамеченной и, возможно, так и канула бы в лету, если бы автор не передал ее группе «Земляне». Они-то и сделали фирменную роковую аранжировку. Композиция стала лауреатом песни года 83 и прочно вошла в народный топ. Слушаем «Трава у дома» группы «Земляне» на радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Фонд Николая Расторгуева, «Радио Гордость», при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость».
3: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Интересно, что на Луганск-тепловозе еще в начале 20 века существовала система с отметками времени прихода и ухода сотрудников. На заводе стояли часы, куда все рабочие вставляли карточки на входе и выходе. И выпуск паровозов в Луганске был рекордным для Российской империи. А уж после революции завод стал самым продвинутым в Европе. Советский паровоз модели FD получил золотую медаль международной выставки во Франции. Во время Великой Отечественной фашисты дотла сожгли и цеха, и жилую застройку завода. Но уже через 5 месяцев после победы луганские рабочие выпустили первый послевоенный паровоз. А еще именно в Луганске создали первый советский локомотив под европейский габарит. М-62 разработали специально на экспорт для конкуренции со шведами и американцами. Его ласково звали «Машкой» и поставили в Венгрию, Польшу, Иран, Монголию. Гордимся традициями нашей промышленности вместе с радио «Гордость», которая теперь вещает в Луганске.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Служение Отечеству и ответственность за его судьбу – одна из ключевых традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Она отражает готовность ставить общественные интересы выше личных, осознание личной ответственности за благополучие страны, любовь к родине и стремление к ее процветанию, внутреннюю потребность внести вклад в развитие государства и, конечно, готовность защищать интересы страны в критические моменты. Защита Родины – не просто выбор, а священный долг каждого человека. У каждого из нас свой фронт. Бойцы защищают нашу Родину на передовой. В каждом уголке нашей Родины волонтеры собирают гуманитарку и везут ее на фронт. Агитбригады поднимают боевой дух нашей армии. И только вместе, в едином строю, мы можем преодолеть все преграды, достичь своей цели и одолеть любого врага. А главное, мы уверены – победа будет за нами.
2: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство,

0: государства, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
1: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса, Украина современная, в части ее восточных областей, в части ее западных границ, создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
0: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Гариев Муса Гайсинович, 1922-1987. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. За время войны совершил 200

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, с вами группа «Сказки». И сейчас вы услышите нашу песню «Порушка». Слушайте нас на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны. Великой страны.
2: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Есть в Анапе своя символика, это вовсе не море и песчаные пляжи, а белая шляпа. Когда-то Аркадий Северный спел: «Надену я черную шляпу, поеду я в город Анапу». Но местные жители быстро поправили: ну какая черная шляпа в городе, где больше 280 солнечных дней в году? В темный вид жарко, так и закрепилась Анапа – город белых шляп. Сегодня белая шляпа стала негласным символом отпускника. Многие туристы специально покупают ее прямо здесь, чтобы почувствовать себя частью курорта и увезти домой не просто сувенир, а кусочек солнечного настроения. В Анапе даже установлен памятник в виде огромной белой шляпы, и с ним связан особый обычай. Проходя мимо, нужно слегка приподнять головной убор, как знак приветствия и как будто вступаешь в сообщество отдыхающих, объединенный простыми радостями. Море, солнце, песок и легкая свобода.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Леван Пхаладзе. «Силуэт».

живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою.

Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры!

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на «Радио Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первый в мире атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Долгое строительство этого уникального объекта завершилось вводом станции в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке. Ничего подобного в мире нет. 22 мая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию, а 30 июня тепло от нее впервые подано в городскую тепловую сеть города Певека. Главной задачей таких ПАТЭС как раз и считается энергоснабжение удаленных районов, где невыгодно или невозможно строительство электростанций традиционного типа, а энергия ой как нужна.
1: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Представьте, что внутри каждого из нас есть свой компас. Он не указывает на север, а помогает нам понять, что хорошо, а что плохо. Эти внутренние ориентиры есть наши нравственные идеалы. Высокие идеалы – это готовность поступиться своими желаниями и комфортом ради чего-то более значимого. Это понимание разницы между добром и злом. В истории есть много людей, на которых хочется быть похожим. Они не просто имена из учебника, а скорее маяки, которые помогают нам ориентироваться в жизни. Это наши маленькие и большие поступки, которые делают мир добрее. Для меня сегодня идеалом часто становится человек, который защищает нашу Родину. Солдат или офицер, волонтер, который собирает всем миром гуманитарку и сам привозит ее бойцам на фронт. Они не ищут более спокойного места, а берут на себя самые трудные. Именно такие герои становятся для нас новыми идеалами. Каждый день. Снова и снова.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что нефтехимия как наука появилась благодаря российскому ученому Владимиру Марковникову? Именно он первым изучил кавказскую нефть еще в позапрошлом веке. Ему удалось показать, что бакинская нефть на 4/5 состоит из еще неизвестных тогдашней науке углеводородов. Это Марковников выделил и описал их. А еще ученый одним из первых изучил происхождение соленых озер российского Поволжья. Родился Владимир Марковников в Нижнем Новгороде в 1837 году. Изначально учился на юриста. Судьбоносной стала встреча с Александром Бутлеровым, который увлек студента химией. Именно Марковников создал серьезную химическую научную школу в Московском университете. До него там была только маленькая старенькая лаборатория. Ученый сумел добиться строительства новой и даже открыть ее двери для первых женщин-студенток. Интересный факт. Среди

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.
3: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русском языке есть выражения с похожим смыслом, которые часто смешивают. В результате возникают речевые ошибки, которые порой допускают даже сотрудники СМИ. Например, есть два разных выражения со схожим смыслом – «играть роль» и «иметь значение». Каждое из них правильное, но вот поменять в них глаголы местами нельзя. Глагол «играть» в этом смысле связан с существительным «роль» и функционально, и исторически. «Играть значение» нельзя. Можно играть значение слов в литературном произведении, но тогда все выражение приобретает совершенно иной смысл. Та же история с ролью. Можно сказать, Иванов в «Гамлете» роли не имеет, но тогда смысл будет такой: актер Иванов не играет в данной постановке. В переносном смысле это выражение «роли не имеет» не употребляют.
0: Радио «Гордость».

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близкий.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

0: Ну не плачь.
1: Ну здорово, что ли,
0: Вась.
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В Пензенской области есть удивительное место – село Ахматовка, где люди живут почти до 100 лет. Это не просто статистика, а реальность, подтвержденная многолетними наблюдениями. Местные жители уверены, что секрет их долголетия кроется в особой воде из родников. Эти источники проходят через уникальный природный фильтр, что делает воду необычайно чистой и полезной. Кроме того, вода насыщена минералами, которые способствуют укреплению здоровья. Многие приезжают сюда со всей области, чтобы набрать воды, веря в ее целебные свойства. Но не только вода играет роль. Сельчане ведут активный образ жизни, работают на земле, занимаются хозяйством и поддерживают тесные связи с природой. Здесь ценится труд, простота и гармония с окружающим миром. Ахматовка – это не просто село, а живой пример того, как забота о здоровье, уважение к традициям и близость к природе могут способствовать долголетию.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные добрые внутри, налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: Руководители министерств и главы городов Самарской области войдут в состав резервистов отряда противодействия беспилотным системам «Барс-крылья». Он создан в соответствии с указом президента Владимира Путина для защиты жителей, инфраструктуры и объектов промышленности региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании. Глава региона поблагодарил военнослужащих, сотрудников экстренных и оперативных служб, медиков и муниципальные команды за активную работу по защите Самарской области. В этом году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 84 километра дорог регионального значения, ведущих к образовательным учреждениям. Работы ведутся на 14 объектах дорожной сети в 12 муниципальных образованиях. Из них на 7 объектах в рамках нацпроекта проводится капитальный ремонт, который включает не только замену дорожного покрытия, но и строительство новых тротуаров и устройство освещения и дополнительных элементов для обеспечения безопасности дорожного движения. В Самарской области продолжаются выездные мероприятия членов правительства региона в муниципальные образования. Министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова посетила Безенчукский район. Вместе с главой района Дмитрием Вавиловым, представителями аппарата уполномоченного по правам ребенка и регионального отделения Общероссийского народного фронта, она оценила комплексность выполнения программ по обновлению городских и сельских пространств. В ходе осмотра действующих площадок участники делегации отметили важность вовлеченности населения.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Сын полка – это традиция русской армии, получившая особую известность во время Великой Отечественной войны. Она заключалась в опеке над беспризорными детьми и теми, кто потерял родителей в боевых действиях. Такие дети получали довольствие, еду и одежду. Они могли работать и помогать медикам. Сыновья полка не участвовали в боях, но могли быть задействованы в разведке. После войны многие дети продолжали обучение и связывали свою жизнь с военным делом и медициной. Эта инициатива по праву считается уникальным случаем в мировой практике. Традиция сохранила тысячи детских жизней тогда и продолжает делать это и по сей день. Институт сыновей полка был возрожден в России в 1999 году. Традиция продолжает развиваться, обеспечивая детям патриотическое воспитание и навыки для будущей жизни.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость». Я искала...

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни 333.
1: Достоинство, патриотизм, справедливость и другие традиционные российские духовно-нравственные ценности образуют единую систему. Они взаимосвязаны и работают только вместе. А в центре этой системы ценность человеческой жизни. Она считается выше и определяет все остальные ориентиры. Жизнь – самое ценное, что у нас есть. Ярче всего это осознаешь рядом с теми, кто каждый день смотрит опасности в глаза. Когда общаешься с бойцами, которые находятся на линии боевого соприкосновения, по-настоящему чувствуешь цену каждого мгновения. Они рискуют собой ради жизни других, порой говорят простые и искренние слова. Так хочется жить, аж скулы сводит. И тогда понимаешь, нельзя растрачивать жизнь впустую. Нужно прожить ее так, чтобы после тебя осталось что-то важное, настоящее, то, за что не будет стыдно. Просто жить, чувствовать, что ты живешь не зря, и делиться этим ощущением с другими.
0: Радио «Гордость».

у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный.

0: разобрат и прочь, гори соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все летело вверх дном, ты мне шептала: держись. И мы держались за руки, жмуря глаза наверх, туда, где синее небо льется сквозь облаков кроличий мех. И солнце светило в наш райский сад, тянуло, как руки, свои лучи. Я так хочу вернуться назад.

0: Федора Шаляпина, картины «На разведке», «Защитники Москвы», «Козьма Крючков» и многие другие. Репин придумал для рукописного альманаха Корнея Чуковского название «Чукоккало». В нем публиковалось огромное количество великих деятелей культуры, многие из них в необычных амплуа. К примеру, Шаляпин как художник, Собинов и Куприн – поэты, Блок – комедиограф. В Куокколе жили или отдыхали писатели Леонид Андреев, Иван Бунин, Максим Горький, поэты Осип Мандельштам, Давид Бурлюк, Василий Каменский, режиссер и драматург Николай Евреинов. Владимир Маяковский, гуляя по пляжу, сочинял здесь свою первую поэму «Облако в штанах», а советский гроссмейстер, шестой чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник родился в Куокколе. Слушайте радио «Гордость» в Санкт-Петербурге на частоте 93,3 FM, и вы узнаете еще много интересного.
1: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК 545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда

0: культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики. Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в Костроме расположен один из самых значительных памятников купеческой архитектуры. Это торговые ряды 18 столетия. Похожие есть в нескольких старинных городах, но в Костроме самые большие и хорошо сохранившиеся. Их используют по назначению до сих пор. План торговых рядов в Костроме утверждала сама императрица Екатерина II. Их много – овощные, масляные, мучные, красные, зеленые. Кстати, красными рядами называли те, где торговали самыми дорогими красными товарами – кожей, украшениями, книгами. Они же и самые старые, построены еще в 18 веке. Создавал их местный уроженец Степан Воротилов, архитектор-самоучка, сам изучивший алгебру, геометрию, черчение. При строительстве ему удалось решить непростую задачу. На месте, где должны были встать красные ряды, уже стоял деревянный храм. Архитектор смог аккуратно вписать его в ансамбль.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в нашей стране два названия, которые постоянно создают трудности для сотрудников СМИ. Во-первых, это старинный, ныне недействующий аэропорт Быково в Московской области. Да, правильное ударение здесь именно на второй слог, и никак иначе. Происхождение названия точно неизвестно, однако есть предположение, что на лугах вокруг современного Быково откармливали мясных бычков перед продажей. А во-вторых, еще есть Быково, рабочий поселок Волгоградской области. Центр Быковского района. Представляете? Его назвали в честь братьев Быковых, казаков, живших в 18 столетии. Так что всегда думайте, о чем идет речь. О Быкове или о Быкове.
0: Радиостанция «Гордость».

0: представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Малхас. Наша музыка.
1: По полям понеслась наша музыка, наша музыка.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость». При поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие: Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самый мощный в мире ракетный двигатель. Летом 2023 года научно-производственное объединение «Энергомаш» имени пионера космического двигателестроения академика Валентина Глушко сообщило об успешном завершении огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ. Тяга двигателя составила 806 тонна сил, что делает его самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Предыдущий рекорд среди жидкостных ракетных двигателей также принадлежит отечественному двигателестроению. В 1988-м предшественник 171-го двигатель РД-170 обеспечил полет уникальной ракетно-космической системы «Энергия Буран». Тяга этого двигателя составляла 740 тонн сил.
1: Радио «Гордость».

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. Если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на aurora.mall.ru/18+.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: «Максидом».
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: слушаем своих.
1: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
2: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Небольшой уютный Трубчевск в Брянской области – город с древней историей. Борьба его жителей с половцами упоминается еще в слове о полку Игореве. Сейчас на месте старинных укреплений разбит парк – одна из главных достопримечательностей города. С двух смотровых площадок открывается роскошный вид на Десну и окрестности. А еще в парке расположен Свято-Троицкий собор конца 18-го столетия с усыпальницей князей Трубецких. Рядом современный монумент в честь легендарного древнерусского сказителя Баяна. В краеведческом музее, расположившемся в здании памятники архитектуры начала 20 века, можно увидеть украшения и оружие времен слова о полку Игореве. Археологи обнаружили их в Трубчевске и окрестностях. Среди известных уроженцев города врач Леонид Соболев, один из создателей инсулина. Именно он первым описал функции островков Лангерганса в поджелудочной железе человека. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость».

0: Energy – значит настоящий друг.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио Гордость.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Старинный город Верея частенько доставляет неприятности сотрудникам СМИ. Проблема в ударении. Очень хочется поставить его на второй слог. Но правильный вариант только один – Верея. Подзабытое это слово известно по толковым словарям и имеет несколько значений. Во-первых, вереи – это столбы, на которые вешали створки ворот. О них есть старинная поговорка «печь не топлена, зато вереи точеные» о людях, которые неправильно расставляют приоритеты. Во-вторых, вереями раньше называли природные валы – холмы, которые порой встречаются на пойменных лугах. Что наши предки имели в виду, когда называли город Верея, точно неизвестно. Однако ударение в этом слове только на последний слог. Верея.
0: Радио «Гордость».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это так объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
3: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Омск официально присвоил статус «Город трудовой доблести» в 2020 году. Это высокое звание – признание заслуг жителей, предприятий и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной войны Омск стал мощным промышленным центром. Сюда эвакуировали более сотни предприятий, многие из них из Ленинграда и Харькова. Заводы работали круглые сутки, производили технику, танки, самолеты, оружие и детали – все, чтобы поддержать фронт. Это звание не просто титул. В декабре 2021 года в Омске установили памятную стелу, посвященную его трудовому подвигу. Сегодня на въездных стелах в городе скоро появится надпись «Город трудовой доблести», чтобы каждый, кто приезжает, видел, что Омск – город с историческим характером и гордой историей труда. Омск доказал не только героизм на фронте, но и самоотверженный труд людей в тылу, равноправное основание для памяти и уважения.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Карелия – один из красивейших регионов мира. Его гордость – Онежское озеро. Каждый год множество туристов приезжает ловить жирного лосося, дышать свежим воздухом, любоваться стальным небом и медными соснами. А еще на берегах Онежского озера можно найти петроглифы – шедевры наскальной живописи наших далеких предков. Еще одно уникальное творение карельской природы – водопад Кивач, центральная точка одноименного заповедника. Когда-то посмотреть на него приезжали поэт Державин и император Александр II. Северная республика богата не только природой. Именно в Карелии расположены легендарные кижи, уникальный памятник русского деревянного зодчества, один из символов нашей страны наряду с Красной площадью. А музей изобразительных искусств в Петрозаводске порадует выставками, посвященными финскому эпосу и шедеврам Айвазовского. Едем в Карелию и слушаем карельский вальс Юрия Висбора.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости Приморья.
2: Во Владивостоке музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева проводит традиционный образовательный фестиваль «Неделя Арсеньева». До 29 августа жители и гостей краевой столицы ждут экскурсии, познавательные программы и лекции, семейные мастер-классы и квесты с возможностью получить паспорт исследователя. Мероприятия пройдут в главном корпусе, филиалах музея, а также на площадке форта номер 1 Владивостокской крепости. Фестиваль пройдет под девизом «Сохраняем, исследуем, рассказываем», который близок к самому исследователю. Программа разработана для гостей всех возрастов и интересов. Завершится фестиваль ярмаркой у главного корпуса музея Арсеньева.
1: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте russkoyleto.rf.
2: Радио «Гордость».

0: Я с ней по жизни пройду, беду от себя отведу.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
2: В моей семье есть история. Я думаю, что она есть в каждой семье нашей страны. Ну, практически в каждой. Ну, и всех республик и новых стран, которые составляли Советский Союз. Мой дедушка перед войной был одним из руководителей крупного завода. И когда началась Великая Отечественная война, он тут же пошел в военкомат и подал заявление на фронт. Его не взяли, потому что у него была язва, и он был одним из руководителей крупного предприятия. Он ходил 10 раз туда, и когда совсем уже было плохо под Москвой, немцы стояли, его взяли в ополчение. Вот. В 42-м году он погиб, он поднимал бойцов в атаку. Такое было понятие, поднять, то есть первым встать под пули и шквальный огонь немцев, чтобы подать по своим примерам, поднять бойцов из окопов. Вот, погиб, награжден орденом посмертно. Вот, и он защищал свою отчизну, он защищал свое отечество, он защищал свою жену, дочку с сыном. Вот, дочка выросла, это моя мама, она закончила авиационный институт, это был авиационный завод, поступила на тот же завод и проработала там всю жизнь. Каждый день ходила на работу, во дворе стояла стелла с именами погибших, кто ушел с завода на фронт. Вот. И она родила меня, а я прожил и живу счастливую жизнь, на мой взгляд. Вот большего примера служению Отечеству и ответственности за судьбу Отечества у меня нет. Это мой дед, который настойчиво бился за право защищать свое Отечество. Вот я думаю, неужели мы хуже? Мы должны быть достойны наших дедов. И наших матерей, кстати говоря, и бабушек, которые работали в тылу. Потому что моя семья жила в Москве, но, боже, как же они тяжело жили. Как же они тяжело работали. Вы даже себе представить не можете. Не говоря уже о каких-то других местах в стране, более отдаленных. То есть трудовой подвиг и служение Отечеству в тылу был колоссальный. Будем достойны.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин. И это «Вечная любовь» на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Анапа – один из древнейших городов на территории России. Когда-то на этом месте располагался город Синская гавань, который затем стал частью Боспорского царства и получил имя Гаргипия. С тех времен сохранился музей-заповедник 1,5 гектара площадью. В музее можно увидеть саркофаги и амфоры, которым по 1500–2000 лет. На смену грекам пришли генуэзцы, а затем крепость захватили турки. О долгой эпохе их владычества напоминают русские ворота. Все, что сейчас осталось от турецкой крепости 18 столетия. Сейчас Анапа – одна из всероссийских здравниц. Особенно она популярна как детский курорт. Произошло это совсем недавно, в 60-е годы 20 века, благодаря Владимиру Аванесову. Он работал главврачом Анапского и Темрюкского районов и добился строительства в городе санаториев и пионерлагерей, способных круглый год принимать отдыхающих. Гордимся своими, едем в Анапу и обязательно слушаем радио «Гордость» на частоте 89 FM.
0: Радио «Гордость».

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БД» не оферта.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
6: Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что каскад фонтанов, похожий на Петергоф, есть и в Липецке? В народе его так и зовут Липецкий Петергоф. Длинная высокая лестница, идущая от Соборной площади до Петровского проезда, с двух сторон обрамлена каскадом фонтанов с высокими струями. Кажется, идешь вдоль водопада. Появился фонтан в начале нулевых и символизирует горную реку. Зимой, когда воды нет, сухие бассейны оформляют красивой подсветкой с музыкой. Идеальное место для видео и фотосессий.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Вячеслав Цуканов. «Мамины глаза».
1: Нежит губы кроткий лик на фото, и невольно катится слеза. Как же мне воочию охота заглянуть в любимые глаза, отворить поры далекой дверцу и любви сыновней не тая. На колени встав, прижавшись к сердцу, крикнуть: «Здравствуй, мама, это я!» Обогреть в объятии исполинском хрупкую и сгорбленную стать, и с любовью нежной материнской вновь ее любимым чадом стать.

спи, мой сладкий, баюшки, баю. Сколько раз под госпитальной крышей, получив ранение в бою, боль не мог унять, пока не слышал: спи, мой сладкий, баюшки, баю. Цвет ее косы.

сердцем источающая свет. Никого роднее тебя не знаю, никого тебя родней и нет. Нежен взгляд, фрагмент былого счастья, и невольно как

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростове-на-Дону заработал первый построенный с нуля в постсоветской России тракторный завод. Общая территория завода 14 гектаров. Производственные площади занимают 62 тысячи квадратных метров. Мощности нового предприятия позволяют выпускать 5 тысяч тракторов в год. Здесь будут производить целую линейку тракторов на гусеничном ходу мощностью от 170 до 600 и более лошадиных сил, а также дорожно-строительную технику. Когда завод выйдет на полную мощность, здесь будут работать свыше 1850 человек.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Высокие нравственные идеалы – это духовный иммунитет народа. То, что позволяет нам, пройдя через эпохи безвремени, смуты, испытаний, каждый раз вставать, очищаться и оставаться собой. Это не отсутствие греха, это вечная способность к покаянию и восстановлению. Если посмотреть на историю России, она полна драматизма. Войны, смуты, революции, разочарования. Были времена, когда, казалось, рушились все устои. Были отдельные люди, чьи поступки мы не можем оправдать. И тем не менее, народ России в своей глубине никогда не утрачивал нравственного ориентира. Это удивительный феномен. Даже в самые темные времена большинство людей продолжали жить по совести. Жертвовать ради ближнего, поднимать из руин страну, воспитывать детей в честности и трудолюбии. Это говорит о том, что высокие нравственные идеалы – это не внешняя надстройка, не мода, не политическая программа. Это генетический код нашей цивилизации. Правда, милосердие, справедливость, взаимопомощь – эти понятия для нашего народа всегда были не абстракцией, а руководством к действию, даже когда следовать их было трудно и даже опасно. И здесь неизбежно возникает сравнение. Давайте честно. Сегодня мы видим, как в некоторых западных государствах последовательно, системно, на законодательном уровне размываются традиционные нравственные нормы. Культивируется вседозволенность, возводится в ранг добродетели нравственное разложение. Там перестали стесняться того, что всегда считалось постыдным. Более того, стыд объявили пережитком. И это не просто смена этических ориентиров, это утрата способности отличать добро от зла. А общество, потерявшее этот критерий, теряет и волю к выживанию, и способность к самосохранению. Россия при всех наших несовершенствах на этом историческом перепутье выбрала иной путь. Мы не забыли, что такое стыд. Мы не отменили совесть. У нас, может быть, не всегда получается жить по идеалам, но мы никогда и не объявляли идеалы ложными. И в этом огромная разница. Мы не говорим, нравственных ориентиров не существует, каждый живет как хочет. Мы говорим, вот высота, но мы пока до нее не дотянулись, но это высота, к которой мы будем стремиться. Когда сегодня мы говорим о защите традиционных ценностей, речь идет не о навязывании устаревших догм, речь идет о защите самой способности человека различать добро и зло, о защите того внутреннего компаса, который позволяет нам оставаться людьми в самом высоком, самом полном смысле этого слова. И закончить я хочу личным наблюдением. Мои деды, о которых я рассказывал, не говорили высокопарных слов о нравственных идеалах. Один воевал, второй строил. Но когда я смотрю на их жизнь, на то, как они относились к труду, к семье, ближним, к своей земле, я понимаю, они сами были этими идеалами. Они не рассуждали о добре, они его делали. И сегодня, оглядываясь на них, я отчетливо осознаю, быть русским человеком – это не национальность и не паспорт. Это внутренняя обязанность жить по правде и передать эту обязанность дальше.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что образ Ивана Львовича Татаринова из культового советского романа Вениамина Каверина «Два капитана» был вдохновлен реальными личностями? Среди прототипов этого персонажа был выдающийся ученый, полярный путешественник и мужественный первопроходец орловчанин Владимир Александрович Русанов. В июле 1912 года его команда на шхуне «Геркулес» отправилась в экспедицию с целью исследования угольных богатств Шпицбергена. В ходе экспедиции были найдены крупные угольные месторождения, собраны палеонтологические, зоологические и биологические коллекции, а также проведены океанографические исследования. В конце августа Владимир Русанов отправил на материк телеграмму, раскрывающую его планы исследовать Северный морской путь. Это сообщение оказалось последним известием с Геркулеса. Экспедиция затерялась во льдах подле новой земли. Найти ее не удалось. История исчезновения экспедиции Русанова и ее поиски легли в основу романа Вениамина Каверина.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радиостанция «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык недаром считается одним из самых сложных в мире. Тема, которая доставляет неприятности всем, включая сотрудников СМИ, — согласование числительных. Есть, например, такое слово «полтора», то есть один и еще половина. Вроде все просто, так? А попробуйте-ка просклонять 1500 человек. Ну, например, на площади собралось более... чего? Запоминаем, правильный вариант – более 1500 человек, и только так, или менее 1500, или около. Числительное согласуется с существительным, соответственно, оно должно стоять в том же родительном падеже – полутора. В данном случае так, не полторы.
0: Радио «Гордость».

0: улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали на Арбате или Красной Пресне, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Ворсма – небольшой старинный городок в Нижегородской области. Первые упоминания о ней относятся к 16 столетию. Город очень красив, он вольготно раскинулся на берегах реки Кишмы и озера Тосканки. Летом здесь постоянно катаются на сапах. Главная достопримечательность – Свято-Троицкий Острово-Езерский монастырь, расположенный в центре озера. После революции его практически разрушили, но уже в наше время удалось восстановить три величественных храма. А еще Ворсма – наживая столица России. Ворсминскому ножу даже посвятили первый в городе музей. Едем в Ворсму и слушаем песню «Разлилась» местной группы «Рок-Острова» на радио «Гордость» 97.6 FM в Нижнем и области.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русское-лето.рф. Русское
2: лето. Радио «Гордость».
4: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: ИС-2 – легендарный советский танк Великой Отечественной, оружие прорыва. Огненная дуга Курска показала Советскому Союзу, недостает танка, способного бить немецкий бронированный зверинец, тигров и пантер с большой дистанции. Над задачей работала КБ Жозефа Котина. Его как раз удалось вывести из блокадного Ленинграда в Челябинск. Это КБ уже создало отлично показавший себя танк Клим Ворошилов. Конструкторы, изучив опыт реальных боев и машины противника, к осени 43-го создали новую мощную машину «Иосиф Сталин-2» со 122-миллиметровым орудием. Оно насквозь прошибало броню немецких «Тигров». Немцы попросту боялись подойти к ИСу ближе, чем на километр. Кроме того, новый танк отличался необыкновенной маневренностью и имел толстую броню, непрошибаемую для орудий врага. Сталин говорил об ИС, что с ним мы будем завершать войну. ИС освободил Украину, Прибалтику, Восточную Европу. Сейчас коллекцию исторических танков бережно хранят в Челябинске. Помним подвиги предков и гордимся ими.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив «Права и свободы человека». Сергей Войтенко, заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: «Права и свободы человека» – это огромная палитра прав и свобод, но я бы рассказал именно вот о культуре, о право на участие в культурной жизни и на свободу творчества. В нашей стране, в моей России, я имею полное право творить. Творить так, как я чувствую, творить так, как я умею, и так, как мне хочется, да. Я выражаю свои творческие мысли теми путями, которые мне доступны. И я это делаю свободно.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время –

мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в года, мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бессмысленно.

и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время сам.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знаете ли вы, что в честь уроженки Нижегородской области был назван кратер на Венере? В честь русской путешественницы Александры Викторовны Потаниной, которая была супругой знаменитого русского географа и путешественника Григория Николаевича Потанина. Она стала постоянным спутником и вечным помощником мужа в экспедициях по Центральной Азии, помогала ему собирать этнографические и другие материалы. Она вела собственную научную деятельность. Своими работами о природе, жизни и быте народов Центральной Азии, зарисовками исследуемых мест она внесла ценность вклад в географическую науку. Александра Викторовна стала одной из первых женщин, принятых в члены Русского географического общества.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: радость. Слушаем своих.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Гордость». Мы, группа «Партизан ФМ»
2: и группа «Зверобой»,
1: рады представить вам нашу совместную песню, которая называется «Окопная».
2: Это песня о музыкально-фронтовых бригадах, которые без устали ездят в зону проведения специальной военной операции и поддерживают наших героических ребят.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Бердске, в самом центре городского парка, есть место, где живет доброе чудо из детства – скульптура «Большой ух». Этот бронзовый персонаж с огромными ушами словно сошел со страниц советского мультфильма, созданного по мотивам сказки Николая Носова. Там «Большой ух» – пришелец, который любит слушать, что происходит в космосе, особенно музыку звезд. «Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы», – напевали звезды ему. Но его новый друг Волчонок научил ухо слушать звуки земли, шорох травы, дыхание ветра, а также призывы о помощи от других существ и приходить к ним на выручку. В Бердске скульптура быстро стала не просто украшением парка, а настоящим символом города. К ней приходят целыми семьями. Дети обнимают большого уха, взрослые фотографируются, а кто-то шепчет заветное желание прямо на ушко бронзовому герою. По местной традиции, если сделать это искренне, загаданное обязательно сбудется.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Порой даже в СМИ можно встретить выражение «у меня у мамы» в значении «у моей мамы». Запоминаем, так говорить и писать недопустимо. Есть выражение «у меня и у мамы», «у меня или у мамы». Они подразумевают, например, что некий предмет находится у вас и у вашей мамы. Или же либо у вас, либо у вашей мамы. Если вы хотите сказать «у моей мамы», то вам нужно именно притяжательное местоимение «у моей». Обойтись личным местоимением «меня» не получится. Вас просто не поймут.
0: Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Ленар Гатин с пацанами.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, стал не открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость». При поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самое большое здание драматического театра в России. В 2008 году в Тюмени открылось новое здание Тюменского большого драматического театра. Роскошный пятиэтажный дворец в стиле высокого классицизма был построен в рекордные сроки и открыт в год его 150-летия. На площади в 36 тысяч квадратных метров с удобством разместились три сцены, два десятка гримерных, 300 служебных помещений, просторное фойе, ресторан, подземный паркинг и 8 лифтов. В 2016 году в Большом зале Тюменского драматического театра впервые в России прошел показ спектакля с живым тифлокомментарием для слепых и слабовидящих людей.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, откуда в русский язык пришло слово «жакет»? Происхождение оно французского и пошло от «жак» – «куртка». «Жак» на французском языке – «куртка», а вот «жакет» – французская же уменьшительно-ласкательная «курточка». В русский это слово пришло только во второй половине XIX века и изначально обозначало не только женский пиджак, но и самую разную одежду с рукавами. Так, например, у Николая Лескова в его последнем романе «Чертовы куклы» жакет – это мужская спальная одежда.
0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
3: Должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
2: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Ученый, морской офицер и чиновник. Почти все русские композиторы-классики XIX века имели первое и совсем не музыкальное образование. Так Римский-Корсаков закончил морской кадетский корпус. Бородин был химиком, Мусоргский недолго служил в Министерстве государственных имуществ. Дело в том, что в годы их обучения не было ни музыкальных школ, ни консерваторий. Кстати, первую консерваторию в России мечтал открыть князь Потемкин, но Екатерина II так и не дала добро. Еще несколько проектов появилось в начале XIX века, но лишь благодаря Русскому музыкальному обществу и пианисту и дирижеру Антону Рубинштейну идеи воплотились в жизнь. Впрочем, поначалу многие посчитали и его план не больше, чем нереальной мечтой. Но единомышленники были найдены, деньги собраны, план работы продуман. В 1859 году учредили Русское музыкальное общество, а вскоре появились консерватории в Петербурге и Москве.
0: Радио «Гордость».

0: Я люблю, и значит я живу.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это Игорь Колосов
2: и Радмила Моро.
1: Рады представить вам нашу песню «Мама». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Холодные струны, холодные

Ночью так жадно смотрели на свет. Я не боюсь темноты. Всего один повод остаться.

знаешь. Ты и я, далеко ли близко? Плечом к плечу, здесь рядом, в зоне риска. Чисто на силе воли перешли поле, заняли позиции, сбросили.

в амуниции. Возможно, я буду убит под севером, под этим белым небом, накрою тряпкой белую. И может быть, том спасения, не знаю. Знаешь, мам, мне очень страшно. Ой, мам.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 9- и 10-летние пермские школьники придумали и запатентовали систему посадки деревьев с беспилотника. Ее цель – восстановление леса в труднодоступных местах. Доработка изобретения поможет в будущем отчасти компенсировать последствия лесных пожаров. Суть простая – берется капсула с уже пророщенными саженцами, которая сбрасывается с дрона. Ребята спроектировали капсулы так, чтобы они приземлялись строго вертикально и вонзались в землю. Изобретение объединило две детские команды. Одна занималась капсулой, а вторая – правильной системой ее крепления к беспилотнику и приземления. Роспатент уже зарегистрировал результаты работы школьников и их наставника. Уверены, что, повзрослев, наши юные изобретатели станут известны всему миру.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Родион Газманов!
3: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво. Самое время.

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Мне нужен твой совет. Я

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут

0: своими словами. Поэты Донбасса. Игорь Лысый. Донецкая зарисовка.
1: Затихает нешуточный гром. Вдаль неспешно бегут облака. Мяч, качели и раненый дом. Одинокий лежит самокат. 9 лет, как малину с куста, проглотила злодейка война. Нет грехов, книга жизни чиста, только жизнь, как из страшного сна. На коленках следы от песка, непоседа, шалун, ягоза, непослушная прядь у виска, голубые, как небо, глаза. Тонкий лик и в прожилках рука, как на старых святых образах. Вдаль неспешно плывут облака, отражаясь в открытых глазах.
2: Автор прозвучавшего стихотворения Игорь Лысый, донецкий поэт и прозаик, член Союза писателей России и Союза писателей Донецкой Народной Республики. Написал литературный сценарий, получивший диплом Международного кинофорума «Золотой Витязь». В 2019 году Игорь Лысый удостоился медали «Доброволец Донбасса» от Московского Союза Советских Офицеров. Эта награда вручена ему за выявление и помощь в задержании диверсионной группы на территории жилого микрорайона в Донецке.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Ди Стеф. Россия. Сила.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Неподалеку от Красной площади в Переславле-Залесском в небольшом беленом домике располагается музей хитростей и смекалки. Здесь представлены предметы быта, которые использовали наши предки до наступления эпохи электричества. Назначение большинства из них абсолютно понятно. Вот керосиновые фонари, вот самовары. В то же время имеется множество экспонатов, где без пояснений не обойтись. К примеру, старинный угольный утюг видел каждый, а вот приспособление для разглаживания манжет выглядит для нашего глаза непривычно. Равно как устройство для очистки яблок, прототипы миксера, стиральной машины, соковыжималки. Один из хитов экспозиции – чашки с полочкой для усов. В середине 19 века образ элегантного мужчины предполагал нафабренные усы. Завитые, ухоженные, с помощью помады или воска. Полочка защищала эту красоту от горячего чая.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: сейчас.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первые фигуры высшего пилотажа. 27 августа 1913 года Петр Нестеров, русский военный летчик, впервые выполнил в воздухе мертвую петлю. Возможность выполнения мертвой петли предсказал русский ученый, основоположник аэродинамики профессор Николай Жуковский. Нестеров, обладавший глубокими знаниями математики и механики, подтвердил эту возможность собственными расчетами. Получив необходимый опыт пилотирования, он сделал мертвую петлю и стал тем самым основателем высшего пилотажа. Мертвая петля получила второе название – петля Нестерова. С тех пор наши летчики остаются признанными мастерами в искусстве высшего пилотажа. Такие суперсложные фигуры, как кобра, колокол Квочура, чакра Фролова, также впервые были исполнены советскими и российскими пилотами.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русском языке появилось слово «носки»? Ответ на этот вопрос точно неизвестен до сих пор. К примеру, выдающийся лингвист Николай Максимович Шанский считал, что носки – происхождение исконно русского. Изначально так назывался передний конец любой обуви, например, сапог. То, что сейчас обычно зовется словом «мысок». А потом также назвали короткие чулки. Однако есть и более экзотическая версия. Якобы наши носки происходят от германского слова, обозначавшего специальную мягкую обувь, которую носили актеры.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Семен Гиргалав – выдающийся врач 20 века, который усовершенствовал методы военно-полевой хирургии и разработал новую классификацию ран, значительно повлияв на развитие мировой медицины. Он уделял особое внимание термическим повреждениям, особенно обморожениям, и создал эффективные методы лечения, что позволило существенно сократить летальность на фронте. За свои достижения Гиргалав получил сталинскую премию, которую направил на помощь в борьбе с фашистской Германией и дослужился до генерал-лейтенанта медицинской службы. В годы Второй мировой войны он был заместителем главного хирурга Красной армии и активно участвовал в создании военно-медицинской доктрины, подчеркивая важность сортировки и диагностики пострадавших. С 1944 года стал действительным членом Академии медицинских наук. Гиргалав также занимался учебной и методической работой, создав уникальную учебную базу для подготовки хирургов. Его специализированный курс стал основой для обучения отечественных и зарубежных специалистов. Инновации Семена Гиргалава в лечении военно-полевой хирургии спасли тысячи жизней и оказали влияние на медицину не только в СССР, но и во всем мире.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Юрий Гончар, композитор.

0: И кабинеты министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

Облака печальные вздохнут, и прольются слезы поколений. Без вести пропавших вечно ждут, отмечая каждый день рождения, накрывая вечером на стол.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первое в мире исследование по вирусологии. В 1892 году русский физиолог и микробиолог Дмитрий Ивановский сделал доклад на заседании Российской академии наук и опубликовал первое в мире исследование, положившее начало вирусологии. Изучая мозаичную болезнь табака, Ивановский обнаружил, что сок больного растения сохраняет свои заразные свойства после прохождения через бактериальные фильтры. В процессе исследования ученый обнаружил существование ранее неизвестных науке патогенных микроорганизмов. Более того, он смог разглядеть в световой микроскоп и зарисовать скопление этих патогенов, которые позднее назвали кристаллами Ивановского. Получить изображение самого вируса удалось в 1939 году с изобретением электронного микроскопа.
0: Концертный зал на Радио Гордость.
2: Привет, Радио Гордость, это Сергей Нехаенко. И вашему вниманию «Мысли 2.0», мой совместный трек с Сашей СТ, акустическая версия. Слушайте «Радио Гордость», здесь все свои.

самим собой. Когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех. Когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Владимир Бабенко. «Где семья, там и дом».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В подмосковном городе Клин на улице Чайковского есть место, где история музыки оживает. Речь о доме, в котором провел последние годы жизни и написал свои последние произведения великий композитор Петр Ильич Чайковский. В нем расположен первый в России мемориальный музыкальный музей. Он сохраняет атмосферу XIX века в интерьерах, подлинная обстановка, вещи, нотные рукописи, библиотека и архив композитора. Сегодня музей – это не только дом с комнатами, где жил и работал Чайковский. Это целый комплекс, в который входит мемориальный парк, концертный зал и экспозиции, рассказывающие о жизни, творчестве и вдохновении автора балетов, симфоний и опер. Пройдя по его залу, можно буквально ощутить присутствие гения, представить, как здесь рождались звуки Щелкунчика, Спящей красавицы и других бессмертных произведений. Клин по праву стал сердцем музыкального наследия композитора.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уральские химики разработали портативную диагностическую платформу для экспресс-диагностики вирусных и бактериальных заболеваний и определения уровня содержания антибиотиков. В основе разработки искусственно созданы уникальные органические молекулы, которые избирательно взаимодействуют с вирусными белками и некоторыми антибиотиками. Новое устройство сможет за 5 минут определить, болен человек или нет, а также какова природа заболевания – вирусное или бактериальное. Диагностическая платформа поможет медицинским учреждениям ставить быстрый первоначальный диагноз, а пациентам не тратить лишнее время на проведение дополнительных анализов.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Певица Ивушка.
1: В нашем бесконечном потоке дел и уведомлений легко превратиться в холодного человека, которому все равно на все, кроме своего графика. Для меня милосердие – это не какое-то архаичное слово из прошлого, а живой и очень важный цивилизованный код нашего народа. Это когда ты не просто замечаешь чужую боль, а реально готова подставить плечо, причем не только материально, но и просто добрым словом, моральной поддержкой или отсутствием осуждения. В этом и есть настоящая внутренняя свобода, в способности искренне сострадать и помогать без оглядки на выгоду. Когда мы проявляем милосердие, мы на самом деле меняем не только чью-то жизнь, но и свою собственную, становясь лучше и светлее через этот выбор. В нашей традиции это всегда было выше любых других качеств. Это про деятельную доброту и умение чувствовать чужую ситуацию как свою. Быть милосердным сегодня – это не про слабость, это огромная внутренняя сила, которая помогает нам оставаться настоящими людьми и строить мир, где никто не останется один на один со своей бедой. По-моему, это самый крутой способ менять реальность – через любовь и прощение.
0: Радио «Гордость».

0: года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Драматург Александр Островский известен в основном как автор жестких историй о купеческой жизни. Не все знают Островского, создателя поэтических пьес о смутном времени. Во время работы над ним драматург консультировался с историками, изучал архивы. Историей смуты Островский заинтересовался в Костроме, на родине Ивана Сусанина, где прожил вторую половину жизни и написал лучшие свои произведения. Родился будущий драматург в Москве. Отец работал в суде, занимался банкротствами. И сына направил по юридической линии. Работу свою Островский не любил, однако полученный в судах опыт успешно перенес на театральную сцену. А став состоятельным человеком, он выкупил у своей мачехи имение Щелыково. Сейчас в нем находится музей-заповедник. Деревянный голубой дом, украшенный богатой белой резьбой, называют теремом Снегурочки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
3: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: перед иконой погасла свеча. Завтра нам бой принимать за Россию. Бог мой, ну что ж, на все воля твоя. Друг мой поручик, вы вновь замолчали. Русская доля, согласен, трудна. Но ведь мы столько побед одержали. Даст Бог и эту отметим сполна. Блеск аксельбантов стало будто тускнее. Потяжелел вдруг Георгиевский крест. Спросите тихо,
1: что жизни ценнее?
0: Для офицера всегда только честь. О Бог, дай нам силы, и мы пролетим эскадроном по небу России из прошлых времен сквозь века. Как прежде мы встанем под наши святые знамена, чтоб русское войско увидела снова земля.

0: А коль наступит вновь время лихое, в строй снова встанут к святыням знамен. О, Бог, дай нам силы, и мы пролетим эскадроном по небу России, вернемся сквозь все времена. Как прежде мы встанем, подняв боевые знамена.
1: И небо поможет,
0: и русская наша земля.

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Некоторым из вас наверняка знакомо слово «бедлам». Оно встречается в отечественной классике. Например, в «Отцах и детях» Ивана Тургенева юный Кирсанов называет бедламом обстановку в салоне местной феминистки. А знаете ли вы, откуда пошло это слово, которое уже в русском языке позапрошлого века обозначало крайнюю неразбериху? Бедламом называлась одна из первых в Европе психиатрических больниц. Располагалось это почтенное заведение в Англии, изначально название «Госпиталь Святой Марии Вифлеемской». Название «Вифлеем» в английском произношении звучит примерно так – «бетлам». Отсюда – «бедлам». Вплоть до начала 19 века обстановка в больнице была жуткая. Пациентов приковывали к стенам цепями, запирали в клетках. Порой служители за деньги пускали зевак поглядеть, как мучаются больные с обострениями. Отсюда и пошло слово «бедлам», обозначающее какой-то жуткий беспорядок, безумие.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Песня такая лирическая, тоже новая совершенно.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Лиза Лекомцева. С тобою по пути.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Хацунь, кровная сестра Хатыни, особое место не только для Брянска, но и для всей нашей страны. Это была, вероятно, первая советская мирная деревня, полностью уничтоженная немцами. Сейчас Хацунь – это мемориал, где каждый камень проникнут памятью и скорбью. Гранитные стелы символизируют деревни и села Брянщины, уничтоженные немецко-фашистскими захватчиками. В музее, украшенном журавлиным клином, можно увидеть документы, посвященные расправе над Хацунью. Центральная часть мемориала – один из самых страшных памятников Великой Отечественной. На нем изображены символические жертвы расстрелов. Для школьников и студентов есть специальные патриотические экскурсии на мемориальный комплекс. А в целом посетить мемориал должен, наверное, каждый человек. Именно такие комплексы не дают нам забыть о том, к чему могут привести непомерные имперские амбиции, а также помогают всем нам сохранять человечность.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В России создали первую в мире вакцину от аллергии на березовую пыльцу и яблоки. Ученые из Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства выделили аллергены березы и яблок, затем взяли из их структуры наиболее значимые участки и включили их в состав вакцины. Участки, отвечающие за токсичность аллергена, исследователи исключили. Препарат включает нормальный иммунный ответ, а аллергическую реакцию блокирует. Для лечения потребуется от 3 до 5 инъекций. По оценкам специалистов, от аллергии на пыльцу сейчас страдает около 30% населения. До сих пор единственным способом лечения была аллерген-специфическая иммунотерапия. За некоторое время до начала периода цветения человеку вводят аллергены. В результате лет через 5 у него пропадает аллергическая реакция. Уникальная российская вакцина позволит лечить аллергию за несколько месяцев. В ближайшее время начинаются испытания на добровольцах. После их завершения вакцина выйдет в широкое производство. История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Валуев – известный российский боксер, прославившийся на весь мир. Его называли русским гигантом и зверем с Востока за необычайно высокий рост. Николай начал заниматься боксом в 1993 году и дебютировал на международной арене, одержав победу над Джоном Нортоном. Примечательно, что начинал Валуев как спортсмен-любитель, и только в конце 90-х он перешел в статус профессиональных бойцов. В 2000 году он завоевал всемирную славу, победив Юрия Елистратова в борьбе за чемпионский титул Паназиатской боксерской ассоциации, став первым российским боксером в супертяжелом весе с этим титулом. Валуев также стал межконтинентальным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации. Недостаток в скорости он компенсировал оригинальными ударами и тактикой, что помогло ему на ринге. В течение 14 лет Валуев выиграл все соревнования, уступив лишь один раз Руслану Чагаеву в 2007 году. Но уже через год он вернул себе чемпионский титул. Всего за карьеру он провел 53 боя, выиграв 50 из них. Валуев завершил карьеру в 2010 году и занялся общественно-политической деятельностью, открыл школу бокса и благотворительный фонд. Он стал живой легендой бокса и продолжает вносить вклад в развитие спорта в России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Башня Грибоедова – одна из малоизвестных, но исторически значимых построек Санкт-Петербурга. Она находится в самом центре города, на углу улиц Грибоедова и набережной реки Фонтанки. Башня была частью старой городской стены, построенной в 18 веке для обороны. Интересный факт. Несмотря на то, что сегодня башня выглядит как декоративный архитектурный элемент, изначально она служила сторожевой и наблюдательной точкой, с которой контролировали подходы к городу. В 19 веке эта башня стала символом спокойствия и безопасности Петербурга. Также башня связана с именем великого русского писателя Александра Грибоедова, улица которого получила свое название в честь него. Однако сама башня не имеет прямого отношения к писателю. Сегодня башня Грибоедова – это памятник архитектуры, который часто фотографируют туристы, ценящие историческое наследие Петербурга и его уникальный облик.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Елизавета Долженкова, певица.
4: Коллективизм – одна из важнейших ценностей нашей духовной традиции. Этот принцип заложен в нашей истории и культуре, ведь на протяжении веков русский народ жил в общинах, где интересы коллектива всегда занимали особое место. Для меня коллективизм – это не только понятие объединения и взаимопомощи, но и проявление ответственности перед людьми и перед Родиной. В моей жизни я стараюсь помнить, что силы и успехи достигаются совместными усилиями, что поддержка семьи, друзей и сообщества – это основа любого достижения. Эта идея особенно важна в трудные времена, когда единство помогает преодолеть любые сложности. Я ощущаю, что истинный дух коллективизма проявляется в солидарности, взаимной поддержке и заботе о ближних. Воспитывая в себе сознание, что я часть большого целого мира, семьи, народа, страны. Я учусь быть верной своим обязательствам. В то же время я понимаю, что ценность личности при этом сохраняется. Ведь каждый человек – это часть большой истории. И от его ответственности зависит будущее всего общества. Для меня коллективизм – это естественное продолжение идей всем миром и соборности, которые всегда помогали нашему народу объединяться и идти вперед. Это не только привычка или традиция, а внутреннее ощущение долга и любви к Родине.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете первый российский нестоличный город, где появился общедоступный музей? Это Саратов. В позапрошлом веке художник-маринист Алексей Боголюбов подарил городу свою коллекцию, где было все – от помпейских фресок до европейской живописи XIX века. Так появился Саратовский музей имени Радищева. В Саратове же находится первый в мире детский театр. Местный ТЮЗ работает с 1918 года. Еще одна фишка Саратова – трехкилометровый мост через Волгу. Неподалеку, напротив набережной Космонавтов, можно полюбоваться светомузыкальным фонтаном «Сердце Волги». Его струи бьют на 45 метров ввысь. В краеведческом музее уникальная экспозиция про Юрия Гагарина, самолет, на котором он учился летать, его комбинезон и шлем. А еще Саратову мы обязаны пирожным «Волга». Тонкий бисквит, слой типа пирожного картошка, плюс суфле и шоколадная глазурь. Едем в Саратов пробовать аутентичную «Волгу» и слушаем Олега Газманова.

0: 1000 поводов для гордости. Московское метро поставило мировой рекорд по интервалам движения поездов. На кольцевой линии их сократили до 80 секунд. Это быстрее, чем в метро Пекина, Гонконга, Парижа и Токио. Большая кольцевая линия метро, БКЛ, протяженностью 70 километров, сразу после открытия побила мировой рекорд, став самым большим кольцом в мире. До нее это звание принадлежало второй кольцевой линии пекинского подземного метро в 57 километров. Длина тоннелей большой кольцевой линии московского метрополитена — 143 километра. Это больше, чем расстояние между Москвой и Серпуховым, а общая площадь трех новых депо — больше 62 футбольных полей. Запуск движения по БКЛ улучшил транспортную доступность многих районов столицы, а более миллиона москвичей обрели станцию метро рядом с домом. Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Наш соотечественник Герман Титов был на орбите вторым, но во многом первым. Это он первым совершил полет длительностью более суток. Это он первым управлял космическим кораблем вручную, маневрировал на орбите. Ему принадлежат первые фото планеты из космоса. Наконец, Титов был первым, кто спал и ел на орбите. Это для него разработали и закатали в тюбики первые космические обеды из трех блюд. Овощной суп-пюре, печеночный паштет, сок из черной смородины. Поесть, кстати, удалось с трудом. На орбите одолевали головокружение и тошнота. Чтобы коллеги не беспокоились, космонавт передавал на Землю, что все вкусно, однако подкрепиться смог лишь незадолго до окончания полета. Герман Титов прожил долгую жизнь. После окончания космической карьеры он успешно занимался наукой и подготовкой молодых космонавтов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Омске есть улица, которая выделяется своей уникальностью – улица Чехова. И хотя название намекает на литературные традиции, сама улица представляет собой одну единственную девятиэтажку – дом номер 3. Это место сразу привлекает внимание горожан и туристов, ведь таких улиц почти не встретишь нигде. Дом был построен в 1969 году и стал первым девятиэтажным панельным зданием в Омске. В свое время это считалось настоящим технологическим достижением. Интересно, что нумерация домов на улице Чехова начинается с тройки, а не с единицы, как это обычно бывает. Эта деталь добавляет городу загадочности и создает ощущение, что улица почти музейная. Экспонат. Сегодня дом номер 3 на улице Чехова не просто жилой дом, он стал своеобразной городской достопримечательностью, символом оригинальности Омска и напоминанием о необычных и интересных уголках, которые могут скрываться даже в привычной городской застройке.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире капитан команды героев СВО «Мужество» по слэдж-хоккею Алексей Казанцев. Позывной «Физрук».
2: Интересно, вообще в целом про слэдж-хоккей. Многие еще даже не знают об этом виде спорта. Слэдж-хоккей – это фактически тот же хоккей. Чем отличается? Что там?
3: Слэдж-хоккей практически ничем не отличается от обычного хоккея. Ну, единственное то, что мы, так сказать, без нижних конечностей, с повреждением. Это игра именно для людей с повреждением нижних конечностей. Вот. Мы ездим на санках. Вот. У нас, в отличие от обычного хоккея, две клюшки, вот, которыми мы толкаемся, ну и которыми, соответственно, играем. Вот. А правила все те же самые. Ну, единственное, что в обычном хоккее период длится 20 минут, у нас 15, потому что, сами понимаете, на руках гораздо тяжелее передвигаться. Да. Это надо и передвигаться, и успевать перехватывать клюшки, чтобы шайба сработать. Это и столкновения с санками, это очень опасно. Вот как раз на последних соревнованиях получил травму. Мне заехали в культю мою отрезанную ногу санями. Получилась огромная гематома. Вот. То есть случаются и травмы большие, и, ну, по сути, очень сложный вид спорта, но очень интересный.
2: А где он начался? Я вот слышал, что первая команда в Санкт-Петербурге, да,
3: появилась? Первая команда, да. Но началось образовываться все, когда я об этом узнал. Я, ну, просто узнал, что кто-то где-то там съездил на хоккей. Я начал волонтеров обзванивать, как можно попасть, как можно съездить. Вот, обзвонил всех, начиная с Петербурга, и там сказали, в Петербурге уже создали команду «Звезду». Вот, уже ребята занимаются, ребята, ветераны СВО. Вот, и начал узнавать в Москве, где. Мне подсказали, вот привезли на «Белые медведи», на стадион «Умка». Вот, я просто решил попробовать, да. Привезли, попробовал, втянулся. Теперь это стало частью моей жизни.
2: Как и для очень многих ветеранов СВО, да, потому что, я так понимаю, ребята нашли отдушину некую, да, что могут действительно заняться чем-то интересным. Более того, тут турниры, опять же, жажда борьбы, которая у настоящих мужчин всегда в крови, да, то есть и хоккей тут объединил.
4: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои.
1: История одной песни.
5: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
6: Я сегодня до зари

0: Играемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Артис. Растопырило небо продрогшую лапу.
2: Растопырило небо продрогшую лапу и моргает глазищем. За кого ты воюешь? За маму и папу. За могилки на старом кладбище. Облака опустились на черную кочку, о любви промяуков. За кого ты воюешь? За сына и дочку. За родителей, будущих внуков. Отвечать на простые вопросы без мата переходит в привычку. За кого ты воюешь? За лучшего брата и за лучшую в мире сестричку. От слепого огня, уходя по туману, будто прячась в кулису. За кого ты воюешь? За Инну и Анну, за Марию и Василису. На тарелку сгружая овсяную кашу, что гороховой гаже. За кого ты воюешь? За родину нашу, за Россию. И проще не скажешь.
3: Это стихотворение поэт Дмитрий Артис написал на фронте. Он ушел на СВО добровольцем, отслужил два контракта. В редкие минуты досуга писал стихи и вел дневник. Там есть такие строки. «Все-таки сильна земля русская истинными людьми, вставшими на защиту Отечества».
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисолти. Вместе.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Певица Ольга Кормухина, которую многие знают как русскую Тину Тернер и первую рок-диву СССР, родилась в Нижнем Новгороде в 60-м году прошлого столетия. Там же она училась в музыкальной школе и занималась живописью. Далее поступила на архитектурный факультет, но музыка все перевесила. В конце 70-х девушка начала петь и участвовать в фестивалях. Один из них – всесоюзный фестиваль джаз-рок-музыки, после которого певицу пригласили в Москву к известному джазмену Олегу Лундстрему. Параллельно Ольга училась на эстрадном отделении в Гнесинке. Потом в ее карьере была группа рок-ателье Криса Кельми и Красные пантеры. Но в начале 90-х Кормухина ушла со сцены. Смерть отца и затяжная болезнь привели певицу в религию. Ольга даже хотела принять постриг в монахини, но именно в Даниловском монастыре она встретила своего мужа, гитариста рок-группы «Парк Горького» Алексея Белова, с которым счастлива по сей день. Оказывается, замужество и рождение дочери в 40 лет ей предсказал ее духовник, старица Николай Гурьянов. Сегодня Кормухина – народная артистка России, лауреат премии «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ». Певица выступала с Игорем Николаевым, Стасом Михайловым и другими звездами. Одним из ярких моментов в карьере стало выступление на церемонии закрытия 22-х Олимпийских игр в Сочи, где она исполнила англо-русскую версию хита «Звонок из Москвы». Послушаем хит времен рок-ателье, авторами которого являются Крис Кельми и Александр Маркевич «Усталое такси». Но...

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Язва. Сегодня мы чаще всего понимаем это слово как название болезни, повреждение тканей, которые долго не заживают. Но раньше значение было шире. В старом русском языке язва обозначала любую рану, любое повреждение или след. Было и переносное значение. Так могли назвать человека, злого, вредного. Отсюда и до сих пор знакомое нам выражение «язвительный человек». Тот, кто говорит колко, задевает, оставляет неприятный след в разговоре. Сегодня в речи осталось в основном медицинское значение, а старое, про человека, почти исчезло и встречается только в литературе и устойчивых выражениях. И получается, что язва когда-то описывала не только тело, но и характер, все, что может оставить след.
2: История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, который идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Достоинство – это не только внутренний стержень человека, но и показатель культуры и воспитания. Достоинство – это уважение других людей, достоинство других людей, окружающих тебя. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Без достоинства людей не бывает достоинства страны и достоинства государства. Человек ленится, человек хочет совершать плохие поступки, а как раз внутреннее воспитание, морально-этические нормы не позволяют ему делать этого. Поэтому это крайне важная категория. И это вопрос, касающийся каждого из нас. Нашего качества как людей. Нашего качества как членов общества. Без достоинства жизнь ужасна.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Кольская АЭС – самая чистая в Европе и при этом самая северная. Она вошла в историю человечества как первая в мире атомная станция, построенная в условиях Заполярья. А еще Кольская АЭС – одна из немногих в мире, где целых два раза удавалось продлить срок эксплуатации энергоблоков. В 2019-м наши ядерщики провели качественную модернизацию двух самых первых энергоблоков станции, которые подключили еще в 1973-м и впервые модернизировали в 2005-м. Российские специалисты смогли усовершенствовать их до полного соответствия жестким требованиям, появившимся после Фукусимы. Строить Кольскую АЭС начали еще в 60-е, когда бурное промышленное развитие региона потребовало новых энергоресурсов. В первый кубометр бетона по советской традиции замуровали капсулу с посланием потомкам. Гордимся нашими ядерщиками!
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
2: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, это ж просят везде, всегда, вот, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
3: Ну, вот я считаю, что эту, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, всей нашей стране, пусть громко сказано, чуть-чуть помогаю.
2: Да, и эту песню, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Я не знаю такого человека, кто бы сказал, что-то незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали! Поехали!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Шуба. Это так по-русски. Теплое, уютное, спасает от морозов. Но слово «шуба» заимствованное. Оно пришло в 18 веке из арабского языка, где так называли верхнюю одежду, и попало к нам через другие языки, по торговым и культурным путям. До этого у нас в стране больше были распространены слова «тулуп», «даха» и «кожух» для обозначения теплой верхней меховой одежды. Кстати, словом «шуба» изначально называли верхнюю накидку без привычного нам мехового образа. Но в русском климате слово быстро обросло смыслом и стало ассоциироваться именно с теплой зимней одеждой. Кстати, до второй половины 19 века шубы шили мехом внутрь, а снаружи покрывали сукном. Интересно, что у этого корня есть родственные формы и в других словах одежды. Например, его связывают и с юбками. В России шуба была дорогой вещью, и она быстро стала символом достатка и статуса. Со временем она стала частью привычного зимнего образа, и сегодня в этом слове уже слышится русская зима. Теплая, русская и очень знакомая.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Израиль Гельфанд – советский математик, основоположник математических методов в медицине. Уникальность его биографии в том, что ученый был самоучкой, не имевшим не то что высшего, но даже среднего образования. Родившись в 30-м году в Приднестровье, он рано бросил школу из-за бедности. Подростком переехал в Москву и работал гардеробщиком в Ленинской библиотеке, где постоянно занимался самообразованием. Затем стал ассистентом кафедры Вечернего химико-технологического института. Талант юного гения заметил Андрей Колмогоров, который взял его к себе аспирантом. По легенде, ученый увидел, как гардеробщик читает учебник по высшей математике, заинтересовался и дал Гельфанду несколько задач на пробу. К удивлению ученого, мальчик придумал новый способ их решения. Так началась карьера великого ученого. Его кандидатская диссертация стала полноценной научной работы, где Гельфанд разработал новые методы классического анализа. В 27 он стал доктором наук, к 40 издал 6 томов, посвященных теории обобщенных функций, которые до сих пор остаются классикой. В 60-е Израиль Гельфанд обратился к естественным наукам. Он первым придумал, как прогнозировать осложнения при инфаркте, создал систему алгоритмизации хирургических действий, а еще ученый вместе с врачами занимался биологией, изучал, как в мозгу передается информация. Забавно, что Гельфанда-биолога и Гельфанда-математика считали разными людьми. Никто не верил, что в наш век узких специалистов встречается широта людей Ренессанса.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. Не верю хитрому обману.
3: Не верю хитрому обману иезуитского врага, но верю юнному шаману, поющему из утюга. Мир поднебесный недоступен тому, кто мается пока, но лишь шаман ударит в бубен, и я лечу за облака. Там голос пращуров далеких, что в поле брани полегли, поет таинственные строки о связи неба и земли. Там лес шумит и бьется море, а берег родины моей. И дым отечества не горек, а сладок. Сладок, хоть убей меня на этом поле брани, где чернозем на вкус халва и небо выше, чем в романе писателя Толстого Льва.
4: Стихотворение написано Романом Сорокиным в поезде по дороге из Липецка. Поэт участвовал в концерте «Культура в помощь Донбассу». Концерт произвел сильное впечатление на зрителей и участников и вдохновил Романа на новые стихи. Стихотворение прозвучало в исполнении автора. Роман Сорокин – поэт, драматург, артист Московского театра поэтов, лауреат премии «Гипертекст» за сборник стихотворений «Переменчивая ясность».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Кижи – миниатюрный остров в Онежском озере, на который свезли 68 построек деревянного зодчества со всей Карелии. Главные символы – Покровские и Спасо-Преображенские храмы, сияющие на солнце златоглавыми куполами. Большинство памятников заповедника есть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся земля на острове покрыта углистым сланцем, поэтому почва имеет почти черный цвет. Его называют аспидным камнем. Считалось, что он возвращает молодость и очищает воду. Сам Петр I пробовал на себе его свойства. В народе о кижах ходят легенды. Говорят, что плотник Нестор построил Спасо-Преображенский храм без единого гвоздя, а после забросил свой топор в Онежское озеро и сказал: «Никогда такого не было, никогда более и не будет». А на кладбище Кижского погоста похоронен Трофим Рябинин, основатель династии Сказителей, донесших до нас былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича, Святогора и других. Он был награжден серебряной медалью за полезное. История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 1935 году в Гамбурге передавался приобретенный СССР пароход «Чевыча». Каково же было удивление немцев, когда они увидели прибывшего за судном капитана в сером пальто, светлых туфлях и кокетливой голубой шляпке. Это была 27-летняя, первая в истории женщина, капитан дальнего плавания Анна Щетинина. Через несколько дней о ней написали все газеты мира. Она провела «Чевычу» через Одессу и Сингапур до Камчатки. Так развеялись вековые суеверия о пребывании дам на корабле. Родилась Анна в начале 20 века во Владивостоке на станции «Океанская». Окончила морской техникум. Работала на Камчатке. Прошла путь от палубного матроса до капитана. В 30 лет ее назначили начальником Владивостокского рыбного порта, который она создала с нуля. В начале войны Щетинина оказалась на Балтике, где год под градом немецких бомб снабжала армии в Прибалтике и эвакуировала людей из Сталина. Однажды она хитро обманула немецких летчиков, имитировав дымовыми шашками пожар на судне. Фашисты пролетели мимо, а Анну наградили красной звездой. После войны на судне Дмитрий Менделеев доставила в Ленинград статуи, похищенные фашистами из Петродворца в период оккупации. Потом Анна вернулась в Владивосток, где возглавила приморский филиал Русского географического общества. Она много преподавала и писала книги, была удостоена звания Героя социалистического труда. Ее именем названы сквер, мыс и улица во Владивостоке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Прокопьевск – это не просто черная жемчужина Кузбасса. Это город, который на протяжении десятилетий вносит огромный вклад в промышленность, культуру и историю страны. Здесь добывается почти треть всего кузбасского угля. А уголь – это не просто черные куски породы. Это энергия, металл, заводы и тепло в домах миллионов людей. Без Прокопьевска невозможно представить развитие региона и промышленности России. Город гордится и своей историей. Во время Великой Отечественной войны шахтеры добыли десятки миллионов тонн угля, который был жизненно необходим для фронта и экономики. За этот трудовой подвиг Прокопьевск удостоен почетного звания «Город трудовой доблести». Сегодня это не только шахтерский центр, но и большой современный город с театром, музеями, спортивными объектами и своими культурными традициями. Прокопьевск – пример того, как труд и стойкость людей превращают промышленный центр в город, которым действительно можно гордиться.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Певица Ивушка.
3: Когда мы с друзьями обсуждаем какие-то несправедливые ситуации в жизни или в сети, внутри сразу все как будто сжимается. Это не просто обида, это наша национальная струна идентичности, которая очень остро реагирует на любую ложь. Для меня справедливость – это гораздо больше, чем просто юридические правила из учебников. Это та самая правда, о которой говорили еще в первом своде законов на Руси – русской правде. Это про честность и баланс, когда твой успех реально соразмерен твоему труду, а за добрые поступки и ошибки всегда приходит заслуженный ответ. В 20 лет особенно важно чувствовать, что мир вокруг прозрачен, и закон один для всех, независимо от статуса. Самое крутое в нашем характере – это то, что мы не можем просто пройти мимо, когда видим несправедливость по отношению к другим, даже если это совсем незнакомый человек. Это чувство сопричастности делает нас сильнее. Нам всем хочется расти в равных условиях, иметь честные стартовые позиции, и именно к этому мы должны стремиться, чтобы мир стал безопасней и устойчивей. Ведь без правды ничего нет, как говорит старинная формула нашего народа. Для меня справедливость – это не только про систему, но и про мой личный выбор. Быть честной в своем творчестве и всегда стоять на стороне того, что правильно по совести.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Руслан Осташко.
4: Ну, а сейчас, так как мы всегда в студии поем в прямом эфире, я прошу представить песню, которая действительно осенью у нас
5: ворвалась
4: очень,
5: на радиостанцию «Гордость».
4: Она ворвалась и очень неплохо взлетела в хит-параде, занимала высокие строчки несколько недель. Песня «Я помолись за меня».
5: Да. История песни потрясающая, потому что в рождении этой песни непосредственно по ним принимали участие сотрудники радиостанции «Гордость». Скидывают мне, значит, сотрудники радиостанции, не будем имен там называть, все там, кому надо, поймут, стихотворение. Говорят, слушай, вот есть молодой начинающий поэт-песенник, который написал, мне кажется, замечательные стихи. Если ты музыку напишешь, давай подумаем, как исполнить. Я так посмотрел, ну, неплохие стихи. Накидал песню, быстро все получилось, там буквально за сутки, за двое. Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов. Мы с ним недавно на концерте, тоже посвященном 20 февраля, встретились, эту историю вспомнили. Он попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. Ну, говорит, ну отлично, давайте там найдем артиста. И вот и говорит, ну знаешь, вот поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Че, отдавать кому-то, у тебя нормально получилось. Я такой, ну ладно, давайте споем. Оказалось, что начинающий поэт-песенник — это Владимир Малышев, ректор ВГИКа.
4: Да.
5: Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой. И мы с ним после этого подружились, написали еще несколько песен, будем писать еще новые песни. Потрясающий человек, который продвигает тему патриотизма в кино, в художественном, в документальном. И вот родилась песня «Помолись за меня». Исполним прямо сейчас нашим ребятам.
4: Руслан Осташко в студии «Радио Гордость». Песня «Помолись за меня» эксклюзивно в эфире.

Честно прорвемся, не страшны нам снаряды и дроны. Поломаем врага и с победой вернемся. Наступают вперед батальоны.

вернувшись домой, выпьем мы за друзей, за погибших, за тех, кто не с нами. И до будущих битв отнесем мы в музей полковое победное.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В честь павших защитников Сталинграда на Мамаевом кургане создан целый памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. В него входит самая большая в Европе скульптура «Родина-мать зовет». Сам ансамбль начали строить в 59-м и создавали более 8 лет под руководством скульптора Евгения Вучетича. Для стройки саперы разминировали более 40 тысяч снарядов на территории. Далее, по замыслу автора, там насыпали 8-метровый холм, на котором стоит Родина-мать. Она вдвое выше, чем статуя Свободы, и почти втрое, чем статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Ее видно из всех точек Волгограда и даже за пределами областного центра. От подножия кургана к статуе ведут 200 гранитных ступеней по числу дней Великой Сталинградской битвы. Кстати, в день 25-летия Победы там заложили капсулу времени с обращением участников войны к потомкам. Ее должны вскрыть 9 мая 2045 года, в день столетия Великой Победы.
0: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Выйду ночью в поле с конем» многими считается народной. Казалось, ее пели на Руси всегда, но на самом деле впервые она была исполнена группой Любэ в 1994 году на музыкальном фестивале «Звездный прибой» в Севастополе, а написали песню наши современники – композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов. Интересно, что песня первоначально создавалась для группы «Иванушки Интернешнл», но затем ее переписали для хорового исполнения. Игорь Матвиенко считает «Коня» одним из главных произведений в своей жизни. Сила песни в глубокой русской лиричности. Ее называют неофициальным гимном страны, ведь она отзывается в каждом сердце, любящем Россию. Сегодня мы послушаем версию, записанную для проекта «Музыка вместе» музыкантами и певцами из разных уголков нашей необъятной многонациональной страны.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знали ли вы, что российский путешественник, этнограф и востоковед, бурят по национальности Гамбажап Цыбиков, стал самым известным фотографом Тибета и первым сфотографировал Лхасу? По поручению Русского географического общества Цыбиков на рубеже 19 и 20 веков под видом паломника отправился в закрытый для иностранцев Тибет. Оттуда он привез более 200 фотографий. Уникальные снимки произвели мировую сенсацию. Кроме этого, Цыбиков подробно описал природные условия, социально-экономическое и политическое устройство Тибета. За эту работу ученый был удостоен премии Русского географического общества. А Тибет, благодаря нашему выдающемуся соотечественнику, перестал быть белым пятном на политической и научной карте мира.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Костромская область может похвастаться оригинальной достопримечательностью, которая находится в городке Солигалич. Это своеобразный музей под открытым небом, созданный местным учителем Павлом Кудряшовым. Он разместил на своем приусадебном участке более 5000 скворечников, которые он в течение 30 лет изготавливал вместе с учениками местной школы. В этой коллекции есть не только обычные деревянные домики, но и изделия из бересты, старых валенок, орехов и отслуживших свой срок учебников. Каждый скворечник отличается неповторимым оформлением. Придомовая территория Павла Кудряшова стала похожа на сказочный сад, украшенный необычными домиками. Даже уличный туалет на участке хозяин сделал в форме скворечника. На сегодняшний день эта коллекция птичьих домиков – одна из самых больших в мире. И она, кстати, действующая. В экспонатах живут скворцы, воробьи, синицы, трясогузки и даже шмели с пчелами.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Ярослава Дицевич, председатель Иркутского отделения Всероссийского движения «Экосистема».
3: Дорогие друзья, радио «Гордость» на форуме сообществ молодых специалистов «Форсаж». Мы сегодня общаемся с участниками форума, и у нас в нашей мобильной студии «Радио «Гордость»» Ярослава Дицевич, ведущий научный сотрудник Сибирского отделения Академии наук, председатель Иркутского регионального отделения движения «Экосистема». Ярослава, поделитесь своими впечатлениями от форума «Форсаж» в этом году, но самое главное – все на форуме говорят о мечте, все мечтают, говорят о будущем. Вы из Иркутска, вы с Байкала. О чем мечтает Иркутск, о чем мечтает Байкал?
4: Спасибо за приглашение. Конечно, первое, о чем хочется сказать после вашего представления и вопроса, мы все, кто живет рядом с Байкалом, мечтаем его сохранить. Сохранить для настоящего и будущих поколений. И стараемся работать в этом направлении. В рамках наших байкальских регионов мы создали уже более 20 экологических сообществ молодежных, объединили их в Ассоциацию молодежных экологических сообществ «Эко-молодежь». Также появилось 2 года назад Всероссийское движение «Экосистема», созданное по поручению президента, и мы являемся как раз региональным представительством нашего движения. Все наши действия мы направляем на то, чтобы просвещать молодежь и людей другого возраста и объединять. И вот эти коммуникации в рамках наших информационных ресурсов и в рамках проводимых нами мероприятий крупных, мы, в общем-то, стараемся прикладывать усилия, чтобы Байкал был сохранен, ну а мы, в свою очередь, его очень любим и гордимся. Спасибо вам за приглашение, и радио «Гордость» теперь в нашем регионе мы постараемся также продвигать и популяризировать.
3: Спасибо вам, Ярослава, и, конечно, желаем, пусть ваши мечты обязательно сбудутся.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одну. Зато какую? Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: Гаем. «Только мы, — говорил он, — от Седова никуда никогда не уйдем». Старики на груди его хлюпали и светлели поселки вдоль трасс. Вот сажают цветы в Мариуполе и завозят учебники в класс. И чужая худющая матушка припадает на бронежилет. «Вы теперь не уйдете, ребятушки? Не уйдете, не бросите, нет?» Отвечал, наклонившись как к маленькой, обещая откинуть врага. 8 лет он не виделся с маменькой, до которой уже 2 шага. 2 положенных в степь батареечки, чтоб светилась священная степь, и товарищ со сколочным в темечке, и встречающих пестрая цепь. Это родина, вот его родина, до колонки всего дохромать. Дом разрушен, и мать похоронена. Надо новую жизнь поднимать.
1: Стихотворение «Шел солдат» было написано Марией Ватутиной 5 июля 2022 года. Мария Ватутина, получив высшее юридическое образование, успела поработать юристом, адвокатом, журналистом, редактором юридического журнала. А потом снова оказалась на школьной скамье в литературном институте, как студентка поэтического семинара Игоря Волгина.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». «Малхас. Наша музыка».
3: По полям понеслась наша музыка, наша музыка.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» посвятило им цикл программ в рамках рубрики «Какие люди?». Сегодня мы представляем еще одного настоящего героя – Даниила Гладушевского из Краснодарского края, который с самого начала участвовал в спецоперации и награжден медалью за отвагу. Во время исполнения задач был тяжело ранен. После лечения вернулся домой и обратился в Фонд защитники Отечества. Социальные координаторы фонда помогли решить все вопросы, в том числе с реабилитацией героя. Даниил занимался в школе ходьбы и совершенствования моторик, работал на специальных тренажерах, прошел специально бытовую адаптацию и получил поддержку психолога. Фонд адаптировал жилье ветерана, помог настроить протезы. Герои передали автомобиль «Лада Гранта» на ручном управлении. Теперь защитнику легче решать бытовые задачи. По его словам, очень помогает поддержка фонда. Можно прийти с любой просьбой. Например, если проблемы в больнице или госпитале, все решается в считанные минуты. Даже ремонт в доме. Как говорят социальные координаторы фонда, для них очень важно развивать систему комплексной реабилитации. Сразу после возвращения герои должны получать поддержку во всем. И они прикладывают к этому все силы. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Чиновник. Сегодня этим словом называют человека, который работает в государственных структурах. Но когда-то это было не просто название профессии, а официальный статус. Дело в том, что слово происходит от слова «чин». А чин в Российской империи – это звание, ранг, место человека в государственной системе. Соответственно, чиновник – это человек, который имеет чин и состоит на государственной службе. Причем не военной, а гражданской или судебной. Получить новый чин означало повысить свое положение в обществе, получить новые права и возможности. Поэтому для многих чиновников служба была не просто работой, а способом подняться по социальной лестнице. Затем чины были упразднены, а вместо чиновников официально появились государственные служащие. Но само слово из языка никуда не исчезло. И получается, что в основе этого слова вообще не власть и не кабинет, а идея порядка, системы и своего места внутри нее.
1: История одной песни.
0: Юрий Антонов родился в год Великой Победы в семье офицера, участника Великой Отечественной войны. И, конечно, это не могло не отразиться на его творчестве. Одна из самых пронзительных военных песен Юрия Антонова – «Снегири». Вот что он рассказывает о истории этой песни.
3: Режиссер Анатолий Кудрявцев пригласил меня написать музыку к кинофильму, который снимался на студии «Беларусьфильм». И под названием «Незнакомая песня». И когда он мне показал стихи лауреата Ленинской премии Михаила Дудина, то эти стихи меня настолько поразили, и, в общем, они взволновали меня так, что, в общем, получилась песня, которую я назвал «Снегири».
0: В одной из телепередач композитор рассказал, что посвятил эту песню своему отцу и его однополчанам. На этой передаче отец и сын Антоновы присутствовали вместе. Фильм Александра Кудрявцева вышел в 1983 году. Песня «Снегири» в составе альбома «Поверь в мечту» в 85-м, в год празднования 40-летия Победы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Музыкант и певец Чапаев.
1: Что для меня означает ценность человеческой жизни? Знаете, когда работаешь артистом, постоянно общаешься с разными людьми. После выступлений иногда подходят зрители и делятся своими историями. Иногда радостными, иногда очень тяжелыми. И в такие моменты особенно понимаешь, насколько хрупкая и ценная вещь – человеческая жизнь. Мы часто живем в спешке, переживаем из-за работы, из-за бытовых проблем, спорим друг с другом. Но если остановиться и подумать, становится ясно, что самое важное – это сами люди. Однажды после выступления ко мне подошел мужчина и сказал, что одна из песен ему напомнила о его отце. И он сказал очень простую вещь. «Главное – успевать ценить людей, пока они рядом». Эта фраза мне очень запомнилась. Жизнь человека – это его близкие, его мечты, его путь. Поэтому уважение к жизни проявляется в простых вещах. Не быть равнодушным, поддержать человека, если ему трудно. Просто достаточно иногда остановиться и выслушать. И когда люди начинают ценить жизнь друг друга, общество становится добрее и сильнее.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Белоярская АЭС – старейшая из ныне действующих в России и при этом самая современная. Именно здесь работают два существующих в нашей стране уникальных реактора на быстрых нейтронах. Сейчас, после того, как французы закрыли свой «Феникс», Россия осталась единственной страной в мире, где такие существуют и благополучно работают. Так что наша Белоярская АЭС – абсолютно уникальное явление, воплощение российского атомного превосходства. Реактор на быстрых нейтронах – основа замкнутого цикла для ядерного топлива. Он позволяет использовать объединенный уран и повторно пускать в дело отработанное топливо. А еще он самый безопасный в мире. Многие страны пытались создать такие, и США, и Китай, и Франция, и Япония, но работают только наши. Французы свои проекты свернули, а у остальных до сих пор так ничего и не вышло. Кстати, со строительством энергоблока Белоярской АЭС в бытность главой Свердловской области помог первый президент России Борис Ельцин.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире певица Асюта.
2: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до Тавриды? Что это за проект?
3: Это было до Тавриды, да. Я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках». И меня... Ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем молодежь заинтересовать, чтобы у нас была... Ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот. И мы там думали различные идеи, вот. И я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что ну нет, это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, нет, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там на мастер-класс там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которое вот, ну, работает в школах искусств, у них есть такое свойство, что они... жалуются. У нас нет инструментов, у нас нет возможностей, у нас нет денег, у нас крыша течет. И вообще
2: жаловаться мы любим.
3: И вообще мы, да, не можем, да, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо, ну, финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, да, и ты взял и спел, да, поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет, я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно. И я считаю то, что эту направленность нужно как больше развивать.
2: Да, но можно много говорить,
3: да.
2: Лучший пример – это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни, переработанной, так скажем.
3: Переработанной, да.
2: Да, вот представьте, какая песня сейчас.
3: Все знают всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, калинка, калинка. Вот. А я решила ее сделать более лирической, вот, более душевной. Поэтому сейчас вы можете ее послушать.
2: «Калинка» в эксклюзивном исполнении Асюты на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Одним из таких был великий русский писатель Лев Толстой, который во второй половине XIX века открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и сам преподавал грамоту, письмо, счет, русскую историю, естествознание, рисование и пение. Сперва идею графа организовать в своем доме бесплатную школу крестьяне встретили с недоверием. Поэтому в первый день лишь 22 ребенка, обутые в новые лапти, робко переступили порог господского дома. Но не прошло и 2 месяцев, как число учеников выросло в 3 раза. Сама школа была известна свободными порядками. Учеников не наказывали за прогулы, им не задавали заданий на дом, никаких телесных наказаний в виде розг. Самым главным было то, что Лев Николаевич построил обучение на полной свободе учеников. Они сидели где хотели, могли спрашивать обо всем, советоваться с другими учениками. На переменах и после занятий Толстой показывал ребятам гимнастические упражнения, играл с ними в городки, бегал на перегонки. Они ходили на речку или в лес, водили хороводы. Детям так нравилось в школе, что они засиживались там допоздна, и граф развозил их по домам. Кстати, учебников тогда не было, и Толстой составил азбуку, по которой затем учились грамоте многие поколения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Александр Пелевин. Алёша, ты вырос. Алёша, ты вырос. Алёша, иди. Алёша, Алёша, звезда на груди. Ты помнишь дороги, которыми шли? Закат понад степью, звенящий вдали. Алёша, а помнишь, как ты отошел за красную ленту, за речку Оскол? Оставленный город в огне сентября. Алёша, пусть все это было не зря. Я знаю, ты снова ушел от нее, от той, чье дыхание тьма и гнилье, от той, чьи костяшки гремят, как затвор, от той, до которой тебе до сих пор все не было дела. И пусть горит степь, но Бог запрещает тебе умереть. Он знает, когда, ведь на то он и Бог. Я верю, Алёша, я знаю, ты смог. Алёша, ты помнишь дорогу? Иди. На запад, на свет, на косые дожди. Алёша, тебе эту чашу нести. Ты будешь свободен. Работай. Лети.
4: Эти строки Александр Пелевин написал в сентябре 22-го. Они отсылают нас сразу к 2 памятникам нашей истории – архитектурному и литературному. Первый – памятник советскому солдату-освободителю в болгарском Пловдиве. Его прототипом стал русский солдат Алексей Скурлатов. В свое время песня «Алеша» была очень популярна и у нас, и у болгар. Второе, к чему отсылают эти стихи – знаменитая «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» Константина Симонова.
5: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Наш сериал про Шерлока Холмса – один из лучших в мире. В топ-10 и 20 сам фильм и исполнители главных ролей включали зрители со всего мира. Неудивительно, съемочная группа тщательно подошла к созданию антуража. Трубку Холмса заказали у мастера, который делал курительные принадлежности Сталина. Когда ее украли со съемочной площадки, на замену сделали сразу две копии, на всякий случай. В одной из серий Темза подлинная, лондонская. Ее для сериала снял советский телевизионщик. Овсянка, которую едят герои, настоящая, стряпала помощница режиссера. Когда Мориарти поджег квартиру Холмса, пламя было реальным, и декорации сгорели на самом деле. Потушить их не сумели. Съемочная группа бережно отнеслась к оригиналу. В истории про пеструю ленту змею пытались заставить ползти по шнуру. Оказалось, что тут автор ошибся, присмыкающиеся так не умеют. В нашей экранизации змея ползет по стене, что разом биологически точно и похоже на первоисточник. История одной песни.
2: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвиндт заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Капица – легенда отечественной и мировой науки. Физик, инженер, инноватор. Лауреат Нобелевской премии за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Ввел в мировой научный обиход термин «сверхтекучесть». Существует легенда, как Петр Леонидович стал аспирантом научного светила Эрнеста Резерфорда. Англичанин говорил, что свободных штатных ставок в его лаборатории нет. Тогда Капица поинтересовался, какую точность в своих экспериментах Резерфорд считает достаточной. Узнав о погрешности в 3%, Капица заметил: добавление одного сотрудника к 30 имеющимся лежит в пределах экспериментальной погрешности. Резерфорд такую логику оценил и принял Капицу в лабораторию. Еще одна шутка гениального физика касалась исследования альфа-частиц. Для этого нужно сильное магнитное поле, которое, в свою очередь, просто плавит провод в электромагните. Петр Леонидович придумал пускать ток в течение очень короткого времени, которого хватало для исследования примерно 0,01 секунды. И говорил, что является самым высокооплачиваемым ученым в мире. Полную зарплату получает за работу, которая занимает пару секунд в год. Очень известен у нас в стране и сын Нобелевского лауреата Сергей Петрович Капица. Он был, возможно, лучшим популяризатором науки на отечественном телевидении. Почти 40 лет бессменно вел передачу «Очевидное невероятное».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Тольятти – город, который многие знают, как родину АвтоВАЗа, или, проще говоря, Лады. Благодаря этому Тольятти часто называют автомобильным городом России. Автозавод открылся в 1966 году. Его строительство заняло всего 3 года. За 55 лет АвтоВАЗ выпустил более 31 миллиона машин в более 50 моделях. АвтоВАЗ стал не только промышленным гигантом, но и двигателем целой отрасли. Появление завода дало толчок развитию автокомпонентов, мелкосерийного производства и сборочных предприятий в России и за рубежом. В Тольятти находится и музей истории АвтоВАЗа. Место, где можно увидеть, как начиналась история российского автопрома и почувствовать дух советской и современной автомобильной индустрии. Сегодня Тольятти по праву считается сердцем российского автопрома, городом, где создаются автомобили, которыми гордится вся страна.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
4: Бог дал нам свободу воли, свободу выбора. Этим мы отличаемся от животных. И это и большая ответственность на нас, как на людях, потому что вот нельзя в переполненном кинотеатре кричать «пожар» только потому, что тебе этого хочется. Надо понимать, что за этим последует. И права и свободы человека – это, повторюсь, и ответственность, и большая радость, большая данность, вот, которая у нас есть. Я хочу прочитать свое стихотворение, которое тоже, наверное, в какой-то степени о свободе, как мне кажется. «Сколько раз говорил себе я, наблюдая молочный путь, как прекрасна Кассиопея, и свободна, таким же будь. Сколько раз делал этот вывод, назидательный и простой, только тот, кто не ищет выгод, резонирует со звездой. Не смотри на других надменно, не обманывай сам себя, но зачем тебе непременно быть всезнающим, как змея? Будь беспечным, как полевая эта бабочка над цветком медоносным, легко порхая. Пробуй сладкое хоботком, беззаботной будь ворокушкой, что поет, разгоняя мрак над остывшей уже опушкой. Еле слышно ворак, ворак. Этой песней сиречь молитвой, наполняйся лесов окрест, слушай таинство и неси свой самый легкий на свете крест.
2: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире председатель Оргкомитета национальной премии «Контекст», ведущий в стране эксперт по коммуникациям Ирина Есипова.
5: Мы говорим о коммуникациях, о коммуникационных технологиях с ведущим экспертом страны по коммуникациям Ириной Есиповой. Ирина, вы же еще являетесь советником, ведущим, главным советником по коммуникациям главрыбвода. Во-первых, главрыбвод – очень интересная организация. Чем она занимается? Собственно, я понимаю, что, наверное, рыбой и водой. И какие интересные коммуникационные проекты лично у вас, у главрыбвода?
6: Ну, главрыбвод, между прочим, связан с топливно-энергетическими компаниями. Очень тесно и плотно, и с промышленными компаниями.
5: Это же гидроэлектростанции, да, вот это все?
6: Нет, главрыбвод – это компания, которая занимается просто благороднейшей, великой, я бы даже сказала, миссией. Это единственная компания в мире, которая занимается восстановлением водных биоресурсов в рамках нашей страны. Во всей стране. Начиная от Калининграда, заканчивая Камчаткой. 24 региона, 24 филиала. И, значит, где-то примерно 117 рыбоводных заводов, где они восстанавливают нашу рыбу, ценные виды рыб. И не только ценные виды рыб. 8,5 миллиардов рыбок, больше, чем население земного шара, выходит из наших заводов, из заводов главрыбвода, в водоемы страны, в реки страны. То есть это восстановление водных биоресурсов страны. И, между прочим, в этом помогают топливно-энергетические компании. Есть государственные задания у главрыбвода, когда мы, государство дает задачу, ставит, и главрыбвод есть, и начал на своих заводах восстанавливает севрюгу, осетров, белугу, значит, русского осетра, сибирского осетра, значит, сазанов всевозможных, лососей, разных всевозможных лососей, форель, значит, чавыча, кижуч, сиг и очень много других видов рыб. Все эти виды рыб, они, значит, все это восстановление, весь процесс восстановления происходит под руководством науки, то есть наука говорит главрыбводу, что и где выпускать, и главрыбвод выпускает эти водные биоресурсы. И уже, кстати говоря, несмотря на то, что главрыбвод был создан, а я бы даже сказала, воссоздан, где-то в 17-м примерно году, в 16-м году появился приказ Росрыболовства о создании, потом началось создание объединения различных рыбводов по всей стране в единую государственную вертикально интегрированную структуру, потому что нужно было восстанавливать водные биоресурсы, потому что мы хотим, чтобы государство хочет, чтобы наши дети, внуки не забыли вкус красной икры, черной икры, не забыли вкус лососей, не забыли вкус белуги, севрюги, то, чем мы всегда славились, то, чем всегда Русь славилась. А изначально с 1934 года главрыба, да, так, это да, все оттуда, да, вот да. Это обрывалк так называемый, это еще с 1934 года, это была мощнейшая государственная структура, в задачи которой входило не просто восстановление водных биоресурсов, а еще и охрана водных биоресурсов, и распределение, перераспределение, короче говоря, главрыба занималась практически всем. Поэтому вот Булгаков его поместил на первые страницы своей книги. Главрыба, обрывал. Были везде главрыба, главрыба, главрыба, главрыба. Везде эти вывески были в Москве.
5: Ирина, ну вы сказали, что воссоздан главрыбвод, да, был в 2017 году.
6: В 2016
5: году, начиная. До этого никто не восстановлением рыбы не занимался?
6: Нет, занимались, наверное, скорее всего, но то, что получил главрыбвод, то есть в 90-х 90-х годах все было разрушено, раздербанено просто практически. И просто это все было пущено на самотек. И никакой государственной системы, структуры восстановления не было. И вот сейчас только были отдельные разрозненные рыбводы, так называемые рыбвод, там Сахалин рыбвод, Камчат рыбвод, Центр рыбвод. Были вот эти вот рыбводы, которые занимались какими-то своими местечковыми задачами. Но государство приняло решение восстановить эту систему. И эта система была восстановлена для того, чтобы мы могли восстановить водные биоресурсы. А зачем их восстанавливать? Вот у нас в Красной книге, допустим, было несколько видов, ну и до сих пор несколько видов красной рыбы. Но сейчас уже, благодаря деятельности главрыбвода и благодаря, вот, кстати говоря, нашим топливно-энергетическим компаниям, в том числе, нам удалось вывести из красной рыбы кижуча и еще одного лосося. Короче говоря, это работа на будущее. Это очень благородная миссия, которую несет главрыбвод для того, чтобы реализовать вот эти государственные масштабные стратегические задачи.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: По железным дорогам Свердловской области начал курсировать электропоезд «Финист». По уровню комфорта он даже превосходит «Ласточку». В 5 вагонах поезда предусмотрено 416 мест. Увеличено число санитарных модулей. «Финист» производится в городе Верхняя Пышма Свердловской области и полностью собран из отечественных деталей. Поезд может разгоняться до 160 км в час и в перспективе станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов нового поколения.
2: История одной песни. У знаменитой, не стареющей многие десятилетия песни «Клен» удивительная судьба. Знаете ли вы, что стихи из этой композиции на полтора десятка лет старше знакомой нам мелодии? Их написал в 60-м Леонтий Шишко. Он же создал и музыку, но не ту, к которой мы привыкли. А первой исполнительницей от женского лица стала Людмила Зыкина. Однако в ее репертуар «Клен» почему-то не вписался. Второе рождение песня получила в 74-м в исполнении ансамбля «Синяя птица». Причем записали ее на случай того, если какую-то из ранее отобранных для пластинки композиции не пропустит худсовет. Так, собственно, и произошло. «Клен» вышел на замену на диске фирмы «Мелодия». Песню записали на одном дыхании. Солист Сергей Дроздов придумал знаменитый гитарный пассаж за несколько минут и спел с первого дубля. «Синяя птица» не возлагала особых надежд на эту фактически экспериментальную запись. Однако слушатели решили по-своему. «Клен» зазвучал буквально везде. Участники группы вспоминали, что в одном из ресторанов песню заказали 18 раз в течение вечера. Ее перепели десятки раз во всех возможных стилях и жанрах. А мы послушаем композицию в классическом исполнении «Синей птицы».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой рубрики – советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны Павел Луспекаев. Самые его известные роли в Большом драматическом театре – Галлен из спектакля «Не склонившие головы», Боннер из «Четвертого», Макар Нагульнов из «Поднятой целины», а в кино Луспекаеву доверяли роли сильных личностей. Один из первых известных фильмов с его участием – лента «Балтийское небо», где он сыграл Антона Кузнецова. Более всего прославила актера роль таможенника Павла Верещагина в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Сначала Луспекаев отказывался от работы, но потом согласился при условии, что у него не будет дублеров. По сценарию Верещагина звали Александром, однако актер настолько вжился в образ, что вся съемочная группа стала называть таможенника Пашей. Многие фразы Верещагина сразу после выхода фильма стали крылатыми. За эту роль в 1997 году Луспекаеву посмертно было присвоено звание лауреата Государственной премии России. Интересный случай. Однажды на гастролях в Кисловодске Луспекаев с товарищами опаздывали на выездной спектакль в Пятигорск. Когда поезд подошел к перрону, стало ясно, что выйти невозможно. Толпа пассажиров хлынула в вагон. Тогда Луспекаев громовым голосом объявил: «Граждане, расступитесь! Дайте пройти группе пациентов сумасшедшего дома!» И артистов пропустили.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Музей истории ГАЗ рассказывает о развитии одного из крупнейших автомобильных заводов России с 1930-х годов до наших дней. Экспозиция включает довоенные модели по лицензии Ford и первые советские легковые и грузовые машины. Посетители увидят ГАЗ-А и ГАЗ-АА, легендарную «Победу», классику «Волгу» и внедорожник ГАЗ-69, а также современные «Газели» и прототипы. Экспозиция рассказывает о роли завода в годы войны, когда производство полностью переключилось на военную технику, о том, что первые модели создавались по американской документации, и о том, как «Волга» стала символом эпохи. В музее хранятся уникальные опытные образцы и восстановленные экземпляры. Есть двигатели в разрезе и макеты технологических линий, что помогает понять эволюцию производства. Место будет интересно любителям техники и всем, кто хочет увидеть историю отечественного автомобилестроения вживую.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Маргарита Одясова.
3: Сейчас хотелось бы представить песню, которая у нас еще в эфире не звучит, но я думаю, что появится. Сейчас мы эту песню услышим в живом исполнении. Песня, я-то уже знаю ее название, и в тему нашего предстоящего музыкального марафона, и Дня защитника Отечества, который вот уже не за горами. Февраль месяц для нас вообще очень важный месяц, потому что это не только День защитника Отечества, это и годовщина начала специальной военной операции. В общем, песня «Защитники Отечества». Расскажите.
4: Мы большие друзья с петербургским филиалом фонда «Защитники Отечества». Так вот получилось, сложилось. И началась эта дружба. Меня попросили написать песню. Говорят: «Ну, Рит, напиши душевную, как ты можешь». И о нас. Вот о том, это, кстати, вопрос о волонтерстве в втором тыле. Я походила, посмотрела, как они работают, насколько действительно душой они вкладывают. Вот нам, говорит, нам нужна вот такая. А нас о том, что, чтобы и ребята знали, что мы здесь, что мы с ними, что, возвращаясь оттуда, они не возвращаются в пустоту, они возвращаются в огромный плацдарм помощи, любви, понимания. Ну и вот я это постаралась все спеть. Я думаю, что это не только о фонде защитников Отечества. Это о многих-многих людях, матерях, женах. Это обо всех нас, кто ждет, кто верит, кто служит своей родной земле и кто мыслями с нашей. Потому что это очень важно. Я верю, благодаря песне «Небесная рать», что, может быть, пока сейчас, но мыслями мы чувствуем друг друга.
3: Ну, а я хочу добавить, что вот когда у нас была Анна Евгеньевна Цивилева здесь в студии, руководитель Фонда защитники Отечества, замминистра обороны, как раз музыка, песни, действительно очень много внимания Фонд защитники Отечества уделяет творчеству, что нас, как радиостанцию «Гордость», очень радует. И вот сейчас мы услышим от Маргариты Адясовой песню, которую они попросили как раз для наших защитников и сочинить, и исполнить. Премьера на радио «Гордость». Эта песня у нас еще не звучала, но я уверен, совсем скоро появится в эфире. Маргарита Адясова, «Защитники Отечества».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: «Туули стула» – народная карельская песня в жанре ингерманландской рёнтушки. Рёнтушка, которая непременно звучала на народных гуляниях, предполагает бодрый танцевальный ритм и короткие куплеты вроде русских частушек. Между куплетами звучит припев в хоровом исполнении, немудрёный набор игривых звукоподражательных выражений. Например, «ралли-халли», «илла-е», «туули стула». Что-то вроде русского «траля-ля». Смыслового значения нет, но таким образом поддерживается темп и ритм песни, пока готовится следующая солистка. Это важно. В старину не каждая карельская деревня могла похвастаться музыкантом, а петь и танцевать хотелось всегда. Пропевание традиционных припевов как раз и заменяло инструментальные проигрыши. В исполнении карельской музыкальной группы «Верия» из Сартовалы эмоциональная рёнтушка о легкомысленном деревенском дон-жуане звучит так ярко и энергично, что ноги сами пускаются в пляс. Ансамбль народной песни «Верия» «Туули стула».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Игорь Караулов. Город Марии. С холма открывается город Марии. Приморские липы в начале тепла. Мы только недавно с тобой говорили про город, откуда Мария ушла. Мария ушла до начала обстрела, схватила детей, повязала платок. Она, получается, чудом успела, уборку и борщ отложив на потом. Незримо прошла по предместьям садовым, едва ощущая сгущение зла, в то утро, когда обернулся Содомом тот город, откуда Мария ушла. Разбитые стены и окна пустые, обломки бетона, осколки стекла. Как будто уже не вернется Мария в свой ласковый город, сожженный дотла. Но разве удержится горе навеки, когда засинеют сквозь дым небеса, и в море уйдут бородатые греки, вручая Марии свои паруса?
2: Стихотворение написано 23 марта 2022 года, в самый разгар штурма Мариуполя. Роковые дни для мирных жителей города, дни полные надежды. 8 долгих лет красивейший город юга России превращали в руины. Но Мариуполь выстоял, и сегодня мы с замирающим от радости сердцем наблюдаем за его восстановлением и возвращением к жизни. Город Марии бессмертен.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Вячеслав Цуканов. «Мамины глаза».
3: Нежит губы кроткий лик на фото, и невольно катится слеза. Как же мне воочию охота заглянуть в любимые глаза, отворить память.

сердцу, крикнуть: «Здравствуй, мама, это я». Обогреть в объятии исполинском хрупкую и сгорбленную стать, и с любовью нежной материнской вновь ее любимым чадом стать.

пою. Сколько раз под госпитальной крышей, получив ранение в бою, боль не мог унять, пока не слышал: спи, мой сладкий, баюшки, баю. Цвет ее косы сродни туману, что метели мартовской белей. Только мне такому великану хочется опять

сердцем источающая свет. Никого родней тебя не знаю, никого тебя родней и нет. Нежен взгляд, фрагмент былого счастья, и невольно.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Мясищев – советский авиаконструктор, один из создателей современной дальней авиации. Именно он строил первые в мире стратегические бомбардировщики, оградившие нашу страну от угрозы ядерной войны. А еще Мясищеву принадлежит уникальный самолет «Атлант», доставлявший на Байконур агрегаты от ракетно-космических комплексов. Родился Владимир Мясищев в 1902 году в Тульской губернии в семье купца. Работу начал под руководством Туполева. Его звезда в зашла после войны, когда Сталин велел создать межконтинентальный бомбардировщик. У американцев-то уже имелись базы в Западной Европе, которым противопоставить было нечего. Туполев считал, что это нереально, а Мясищев взялся за работу. Так появился мощный бомбардировщик М-4, который натовцы уважительно прозвали «Бизоном». Он вошел в историю человечества как первый серийный межконтинентальный носитель ядерной бомбы. Мясищев впервые использовал уникальные сплавы алюминия и велосипедную схему шасси. Самолет оказался непрост в управлении, и авиаконструктор быстро усовершенствовал свою машину. Так появился 3М. Он был проще в эксплуатации и летал еще дальше. Мясищев считал, что его детище может долететь до любой точки в центре или на юге Северной Америки. Но больше всего Владимир Мясищев любил космос. Под его руководством создали кабину экипажа и многие системы космического корабля «Буран». Уникальный корабля, способного доставлять грузы на орбиту и возвращаться с ними. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Порой в СМИ до сих пор встречается неправильное употребление «в Украине». Русская литературная норма предполагает только один единственный способ – на Украине. Жить на Украине, принято на Украине и так далее. Данная литературная норма сложилась в русском языке исторически, действует до сих пор и вряд ли изменится. Точно так же мы традиционно говорим «в школе», но «на курорте». В Украине требуют говорить воинствующие украинские националисты, которые сами зачем-то придумали, почему существующая русская литературная норма для них якобы оскорбительна.
1: История одной песни.
4: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня 71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Быть гражданином – это не только ощущать чувство любви к своей родине, но и чувство уважения к государственной системе, которая работает для того, чтобы мы с вами жили лучше, для того, чтобы у нас имелись блага, комфорт, возможности и так далее. Каждый обязан быть гражданином, иметь какую-то позицию. Она может быть, кстати, отличаться от государственной. Но самое главное, человек не имеет права быть равнодушным по отношению к своей стране и к той системе, которая управляет страной. Вот это неравнодушие, это и есть гражданская позиция каждого человека. И на этот счет я вот хочу вам прочитать свои стихи. А вот слова Любовь Витальны, уже дожившей до седин. Стихи бывают актуальны, когда их пишет гражданин. Она сама не поэтесса, герой советского труда, но не скрывала интереса к литературе никогда. Весь день горела у горнила, а ночью тютчево взахлеб читала вслух и говорила: поэт трудяга, а не сноб. Все те, кто жил уже в 20-м, нам подтвердят наверняка: он был хорошим дипломатом, но стал поэтом на века. Где Тютчев и Любовь Витальна? Попробуй их уравновесь. Она ведь тоже гениальна, хотя и позабыта здесь.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Российский балет лучший в мире. Когда-то Юрий Висбор написал шуточную песню, в которой были строки, которые сегодня знают все. «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Прошло 6 десятков лет, но Россия не сдала, а даже укрепила свои позиции в области классического балета. Он по-прежнему считается лучшим в мире. Именитого иностранца в первую очередь ведут на «Щелкунчика», «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и другие шедевры. И речь не только о Москве и Санкт-Петербурге. Совсем недавно в Красноярском театре оперы и балета командой молодых музыкантов и постановщиков был возрожден балет Цезаря Пуни «Катарина или дочь разбойника». И теперь в нашей балетной короне появилась еще одна жемчужина. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Основанный в 17 веке Красноярск – один из старейших городов Сибири. Название его «Красный Яр» значит «красивый берег». Прекрасная сибирская природа до сих пор подступает совсем близко. Рядом знаменитый нацпарк «Столбы». Его создали для охраны сиенитовых останцев, живописных скал, рая для скалолазов. Прямо в черте города на крупном острове посреди Енисея раскинулся Татышев парк – островок зелени посреди мегаполиса. Его визитная карточка – сибирские суслики, которые клянчат вкусняшки. Одна из знаковых достопримечательностей Красноярска – исторический квартал. Это редкий пример сохраненной деревянной городской застройки. Несколько старинных деревянных усадеб бережно отреставрировали так, что теперь можно буквально отправиться в прошлое, полюбоваться живописными бревенчатыми домами, где каждое окно украшено резным узорным наличником. Среди знаменитых уроженцев Красноярска Василий Суриков. В городе открыт его дом-музей, где сохранили вещи семьи художника. Едем в Красноярск и слушаем посвященную ему песню Сергея Сердюкова на радио «Гордость» 99.5 FM.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В интернете порой можно встретить выражение «кипельно-белый» или еще «кипейно-белый». Запоминаем, это ошибка. Правильно говорить и писать только «кипенно-белый» с ударением на первый слог. «Кипенно-белый», то есть «белоснежный», происходит от почти забытого ныне слова «кипень», обозначавшего пену, которая появляется на гребне волны. Еще это слово употребляли в переносном смысле. Например, «яблоневая кипень», то есть «белоснежные цветы яблонь». Порой «кипенны» могли употребить иронически. Например, читаем у Ивана Тургенева в «Дневнике лишнего человека» про кучера Потапа, который обновил белый как кипень овчинный тулуп и несокрушимые сапоги.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: С именем Николая Васильевича Гоголя знаком каждый школьник с самого детства. Романы Гоголя переведены на десятки языков и также популярны за рубежом. Один из самых выдающихся русских писателей XIX века родился 1 апреля 1809 года в Сороченцах Полтавской губернии в многодетной семье. Всего у него было 11 братьев и сестер, но многие, к сожалению, умерли в детском возрасте. Карьера писателя началась с романа «Вечера на хуторе близ Диканьки», который принес ему первую известность. Далее был роман «Мертвые души», в котором блестяще изображены пороки буржуазии того времени. Не менее значимыми являются и пьесы, например, «Ревизор», где Гоголь показал лицемерие чиновников. Особенный интерес вызывает то, что жизнь и смерть писателя окутаны множеством тайн и легенд. Современники позже говорили, что сверхъестественное, к которому так тяготел Николай Васильевич, будто ходило за ним всегда по пятам. Были в жизни писателя и другие интересные факты. Гоголь умел шить и вязать и не стеснялся раздаривать друзьям и сестрам некоторые из сделанных им вещей. Особенную страсть Николай Васильевич питал к своей коллекции. Он собирал книги маленьких, даже крошечных размеров. Даже «Вечера на хуторе» у него имелись в карманном варианте. Но и самый, пожалуй, интересный факт, что настоящая фамилия писателя, данная ему при рождении, была Яновский. Гоголем стал зваться один из его предков, когда захотел из духовного сословия перейти в дворянство.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Своими словами. Поэты Донбасса. Ника Батхин. «Теплые вещи».
4: Пылают яблони и груши. Недавний день разрывом стерт. Солдаты в бой берут игрушки, подарки дочек и сестер. Сидит смешно, глядит сурово, на пули глупые рыча, на рюкзаке у птицелова кудлатый песик Мейденча. У музыканта белый мишка, кривой и нелепый самострок и буквы в кось. Вернись, братишка, и пыль полей, и грязь дорог. Сапера куклой наградила девчонка с бывшего села. Она на берег выходила, а дом и сад война смела. Окопный сон — святое дело. Прилет минуй, свеча согрей. Хранят мальчишек посиделых отряды плюшевых зверей. Хранят от пули и осколка, от лепестка и дурака. Живи, Алеша, Ваня, Колька, живи сейчас. Живи пока. У соловьев ночная сходка. Лежат поля полны свинцом. Луны серебряная лодка встает над медленным донцом.
5: Автор стихотворения – поэт Ника Батхин, лауреат премии «Кованная роза» фестиваля «Звезды над Донбассом». Стихи написаны под впечатлением от фронтового ролика. Его герой, молодой солдат, рассказывает о своей семье, потом отправляется на задание. А на рюкзаке подпрыгивает игрушка – маленький белый медвежонок.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в мире атомная электростанция. Это Обнинская АЭС в Калужской области. Она была запущена в эксплуатацию 26 июня 1954 года, а к октябрю вышла на проектные параметры. С 1956 года на Обнинской АЭС проводились различные исследования, в том числе необходимые для создания более мощных станций. Реактор станции безаварийно прослужил 48 лет, на 18 лет дольше запланированного. Реактор заглушили в апреле 2002 года. В 2009 на базе Обнинской АЭС создан музей атомной энергетики. Здание первой в мире атомной станции является объектом культурного наследия и охраняется государством.
3: История одной песни.
4: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
5: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри.